мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Песня про небо в начале часа, а сегодня, 24 сентября, оказывается, в семье.

загрязнение водоемов, глобальное потепление. Вот, например, по данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, треска, были выловлены на 90%. Около 21 миллиона баррелей нефти ежегодно выливается в моря и океаны. Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, являются причиной гибели миллионов морских птиц и 100 тысяч морских млекопитающих в год. Из-за глобального потепления за последние 100 лет уровень воды в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25 сантиметров. Ну, в общем, этому и посвящен Всемирный день моря, а не только какие-то такие воздушные, романтические ощущения по поводу того, что мы идем по берегу моря, и мы счастливы. Нет, море надо беречь, в том числе для наших детей, для наших внуков. Вот с такой вот несколько занудной мысли, но важной мысли начинаю этот час. Я, Артем Сорокин, вам большой привет.

такое ощущение, что скоро мы узнаем, как устроен этот мир. Нейросети, искусственный интеллект творят какие-то чудеса, решают теоремы, которые вообще не могли решить столетиями, но эти теоремы решаются. Загадки становятся не такими уж загадочными. Не знаю, как вас, друзья, меня это немножко беспокоит. Немножечко, не сильно, но чуть-чуть беспокоит. К чему все это идет? Не поработит ли нас пресловутый ИИ? Не станем ли мы рабами нейросетей? Ну, а с другой стороны, может, все не так уж и страшно. Ну, начнет там какой-нибудь ИИ выпендриваться в глобальном масштабе. Ну, выдернем вилку из розетки и все. Я, конечно, утрирую, но суть ясна. Это же все работает в любом случае от электричества. Сам-то себя он не запитает. Так что вилка из розетки и все. И вперед на пляж.

Русском радио, доченька. Ну вот не знаю, большинство мужчин хотят, чтобы у них был сын, а я, Сорокин, хочу, чтобы у меня в будущем была дочка. Ну не знаю, девчонки как-то прикольные, теплее, мне кажется, для отцовского сердца. Хотя вот, например, исследование 2012 года показало, что в среднем мужчины чаще в принципе предпочитают сыновей, если речь идет о первенце или единственном ребенке. Они связывают это с желанием оставить что-то от себя на будущее. А для многих мужчин сын видится преемником, тем, кто продолжит род, фамилию, семейные дела или профессиональные дела. При этом есть очень важный нюанс, который часто упускают. Даже если в вопросе мужчина говорит «хочу сына», после рождения дочери он нередко радуется даже сильнее, потому что с дочкой часто формируется особая, очень такая глубокая эмоциональная связь, где можно быть нежным, открытым, проявлять те чувства, которые сыном иногда сложнее из-за социальных стереотипов. Так что фраза «хочу сына» часто отражает определенные установки или амбиции, а не абсолютное отсутствие любви к дочери. Конец цитаты. Все, друзья, я думаю, что мы с вами уже определились, кто еще пока без детей или еще пока будем думать. Ну ладно, будем думать. В продолжении Полина Гагарина. Спектакль окончен.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Белое платье, чай вдвоем, только что на Русском радио. Ну, до сих пор в памяти новость прошедшего лета, когда у нас в столице роботы сыграли свадьбу. Роберт и Матильда обвенчались в библиотеке имени Пушкина. Это, конечно, бред, свадьба роботов, но забавно, что называется, в трендах. Ну, а через пару дней, в субботу, одна из популярнейших сентябрьских дат, 26.09.2026. Красиво, красиво. Для многих пар красивая дата свадьбы – это способ придать событию дополнительный смысл. Работает так называемое магическое мышление. Хочется верить, что удачное сочетание цифр как будто программирует брак на благополучие. Слушайте, ну сколько шуток по этому поводу. Даже не хочется их говорить. Мол, поженились в красивую дату, развелись в красивую дату и так далее, и так далее. Вот отставим все это. Ну, если люди верят, что им это принесет счастье, да ради бога, пусть так и будет. Все, кто женится в ближайшую субботу, совет да любовь. Горько кричать пока не буду.

«Одинокая» Ани Лорак на русском радио в 4:28 по Москве. Ну да, бывает такой момент, вроде в паре, а чувство одиночества не покидает. Такое одиночество, пожалуй, самое неприятное. Что делать? Ну, только разговаривать, мне кажется. Только пытаться общаться, выходить на контакт. Не получается еще раз говорить. Правда, психологи все как один говорят, что когда вы общаетесь со своей второй половинкой, важно не обвинять, а говорить о своих чувствах. Мне плохо, мне обидно, мне неприятно, я не согласен. Это, кстати, вот кажется, что будто просто, а когда вот начинаешь пытаться реально так делать, вот понимаешь, что вообще непросто. Ну вот прям вот, ну реально непросто. Хочется сорваться на обвинение. Ах ты такая, ах ты такой, да? Я прав или не прав? Ну, в общем, всем удачи в коммуникации и взаимодействии. Наконец-то найти какой-то консенсус, регламент соблюдая, естественно. Ну и чтобы ваше взаимодействие протекало легко, включайте русское радио.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Что слушает страна? Любимая.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: 4.47 в столице, предутреннее время у нас и такая судьбоносная история Александры Воробьевой «Забудь» на русском радио. Да уж тут забудешь, что на работу с утра. Попробуй забудь, кто там уже проснулся сейчас и уже в пути на работу. Попробуй забудь, начальство достанет из-под земли, напомнит 150 раз в мессенджерах «Ты где?». Позвонит, так что точно не забудешь. А как было бы здорово, друзья, помните, как в той песне «Купить мотыля и пойти на реку». Даже вот я сейчас процитирую. На 7-й международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегации, члены правительства. А я не поехал, я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку, клюет. Ох! Вот сейчас бы. Но куда уж. На работу. 4.48, 24 сентября, четверг, завтра пятница. Ну, в общем, есть повод для радости. И, конечно, песни на русском радио. Все будет хорошо.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

нужна с утра подушка, как ты мне нужна одеяло, как ты мне нужен мурлыкающий кот Васька, который ноги греет, и как не нужен принтер, сканер, кулер, директор, ну и так далее, и так далее. С другой стороны, как не философствуй, как не матерись, утром на работу встань и соберись. 5.07 в столице, как у вас дела? Вы едете, вы уже приехали, вы уже работаете, или вы вообще сегодня, может быть, в отпуске? Да ладно, у всех разные обстоятельства. Но, с другой стороны, вот те люди, которые едут на работу, они каждый раз вот в процессе движения думают, все, что хочется сейчас, это вот с такой теплой улыбкой проехать мимо своей работы куда-нибудь на вокзал с чемоданами. Ведь правда, друзья, и в отпуск, ну и так далее. Размечтался, конечно, но с другой стороны, как настроение-то поднимать вам? Ну вот с помощью таких мыслей необычных и, конечно, с помощью песен на русском радио.

отправился на такую вечеринку Юлианы Карауловой вот с такой музыкой. Прикольно, клево, латино, вечно лето. То, чего нам будет не хватать в ближайшие месяцы. Хорошо, что эта песня вышла сейчас, в преддверии осени, в преддверии зимы. Вот будем с вами снега растапливать. Пока вроде нормально, кстати. Тепло еще даже, неожиданно тепло сегодня. Плюс 17 в столице. Вот в данный момент сегодня до плюс 22. Правда, возможно, небольшой дождик. Страна у нас большая, везде погода разная. Пожелаю всем хорошей, нормальной, не аномальной погоды. Пусть как-то сентябрь будет нам милостив, правда, друзья? Смилостивится над нами. А впереди новинка «Зиверт и Эвер». Чуть ранее не пара на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем,
0: женой.

0: барахлит, направляет нас аккуратно и к душу, и к холодильнику, и вообще, когда время есть на все это вышеперечисленное. Вот, например, Сергей Лазарев честно признался, что не любит рано вставать и в идеале хочет просыпаться тогда, когда организм сам выспался, а не по будильнику. Из-за плотного графика съемки, концерты, перелеты ему не всегда удается следовать этому желанию. Иногда приходится подстраиваться под ранние подъемы. Ну, а чтобы проснуться, конечно же, водные процедуры, физическая активность в зависимости от графика. И вот что интересное, очень ответственно Сергей Лазарев относится к своему питанию, например, выбирает продукты, которые дают долгое чувство сытости. Яйца, фрукты, овсянку, и делает из завтрака небольшой ритуал. Ест неторопливо. Мы с вами очень неторопливо будем слушать скоро «Отпетых мошенников», «Леру Москва», будем смаковать.
1: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дуд-Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Дуд Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В новом «Джакто 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Включил функцию «Автопарковка». Машина три раза объехала двор и, не найдя места, испуганно вернула мне руль. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Но такая немного задумчивая, философско-мистическая песня Стаса Пьехи «Уеду» в начале нового музыкального часа на русском радио. По утрам действительно такое настроение возникает, когда на работу надо, какой-то нехороший человек еще подрезал, ты еще не позавтракал, да еще и не выспался. А когда не выспался, вообще ничего не хочется, правда, друзья? Главное в этот момент не зажмуривать глаза, если ты не выспался. Я вот такую историю прочитал, значит, пишет какой-то мужик. Проснулся я утром от будильника в 6 утра, а спать хочется ужасно. Где-то слышал, что если на 20 секунд сильно зажмурить глаза, а потом открыть, то спать хочется гораздо меньше. Зажмурил, отжмуриваю, время 10:27. И правда, вы знаете, спать хочется меньше. Вот что правда, то правда. Так что, друзья, те, кто проснулся, не выспался, не зажмуривайте. Отжмуривать потом будет очень и очень неприятно. Ну, а сегодня у нас 24 сентября, четверг, 6:04 уже почти что в российской столице. Новый час на русском радио. Мы начали. Через час перцы покажем. Музыка.

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо.

Иванушки на русском, реви-реви. Да уж, бывает такое настроение, состояние с утра, когда хочется реветь, не хочется на работу. Анекдот по этому поводу, значит, утро, работа, начальник спрашивает: у тебя глаза красные, ты пил, что ли? Нет. По работе скучал. Плакал. Вот о чем это, друзья? О том, что юмор спасает жизнь. Юмор способен исправить многое. Даже вот с юмором, с такой чеховской иронией, если читать новостную ленту, которая, казалось бы, такая серьезная, вот, все равно уже легче становится.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Помните, лучшее средство для ухода – ноги. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: По-моему, это идеальное пожелание всем слушателям Русского радио. Сегодня быть счастливыми звучит, конечно, несколько наивно, как будто без учета новостей. Но, с другой стороны, все-таки надежда на лучшее, друзья. Все-таки никогда не было, чтобы никак не было. Все-таки все будет хорошо и еще лучше. В следующем часе утреннее шоу «Русские перцы». Кстати, у Антона Юрьева сегодня день рождения. 47. Нашему рыжему перцу. Антон классный вообще, Антон классный. Болтаем с ним иногда после моего эфира до перцев. Знаете, какой Антон? Антон душевный, Антон добрый. За словом в карман не полезет. Короче говоря, Антон настоящий. Ну или, как молодежь говорит, трушный. Вот я пожелаю Антону Юрьеву и оставаться таким, приумножая, преувеличивая добро, любовь, счастье, хорошее настроение у слушателей Русского радио. Все, я Сорокин, текаю к подушке. Вам хорошего четверга и, конечно, ждем утреннее шоу «Русские перцы».
1: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле выразили признательность США за приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Интерфаксу, что Россия проработает такое предложение по дипломатическим каналам. Ранее в Госдепартаменте сообщили, что возможный визит Путина в США позволит ему пообщаться не только с Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Саммит «Большой двадцатки» состоится в середине декабря. Минцифра обсуждает запрет на продажу сим-карт от субдилеров. Газета «Ведомости» пишет, что граждане и индивидуальные предприниматели не смогут заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Власти хотят, чтобы телефонные номера продавали только прямые дилеры. Это юридические лица с агентским договором. В свою очередь, мобильные операторы не согласны с инициативой сократить перечень продавцов. Минздрав изменил стандарт медицинской помощи при панических расстройствах. Среди прочего, скорректировали перечень препаратов и добавили новые способы лечения. Как пишет ТАСС, врачи в рамках диагностики смогут направлять пациентов на анализы на гепатит В и С, а также на ВИЧ. Среди немедикаментозных методов оказалась светотерапия. Это воздействие на ткани организма световых волн определенной длины. В Министерстве труда заявили, что распределение рабочих и праздничных дней в предстоящем году будет комфортным. В беседе с РИА Новости глава ведомства Антон Котяков сообщил, что при формировании производственного календаря сохранили все основные подходы последних лет. Согласно утвержденному плану, при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих и 118 нерабочих дней, из которых 14 – это официальные праздничные дни. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные, ненаглядные, потрясающие, любимые люди! Здравствуйте! Давайте просыпайтесь скорее! 7 часов, почти 3 минуточки! Главное на главном стартует здесь, для вашего хорошего настроения прям! Чтобы, знаете, по листве шли, вот гербарий собирали и приносили его нам, конечно же, на третью Хорошевскую, дом 12. Это «Русские перцы». Дима Морозов напротив меня, меня Антон Юрьев зовут. Палинка наша, чё, как, где наша Палинка Жукова?
5: Отсутствует.
4: Тусит? Отсутствует.
5: Ставим ей буковку «Н» в журнал.
4: Нет, не буковку «Н», а «М». Мальдивы. Вот так вот сделаем.
5: Ну, окей. Ну, сегодня, кстати, замечательный день. Между прочим, сегодня праздник.
4: Да, точно.
5: Сегодня родился замечательный человек. Да. Человек, которого очень многие люди любят, обожают. Сегодня присылают поздравления. Это моя мама. Я ее поздравляю с днем рождения. Здоровья, счастья, любви. Ну, всего-всего, чего она сама себе пожелает. Ну, и еще, естественно, сегодня родился человек, который сидит и ждет поздравления. Это Антон Юрьев.
4: Очень жду, да, конечно, да.
5: Поэтому, друзья.
4: Да, спасибо. Спасибо.
5: Уже во всех соцсетях и везде лежат посты с ночи, поэтому, ну, если вы еще не поздравили, ну, как вас еще назвать можно?
4: Да я уже по возрасту тоже лежу в эфире.
5: Испугал. Ребят, у нас сегодня будет игрушка «Одно из двух». Третьего не дано.
4: Это наша любименькая, естественно.
5: Да. Перченый гороскоп тоже будет.
4: Конечно.
5: Игра против правил.
4: Конечно, 10 тысяч рублей разыграем. А ты поставишь какую-нибудь, ну, в рамках дня рождения мою любимую песню?
5: Я не поставлю твою любимую песню, но, Антон, я у тебя сегодня узнаю, каково там жизнь после 40, ну, с копейками.
4: 7?
0: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну что, друзья, теперь в копилку аргументов к нелюбви к голосовым сообщениям добавился еще один. Голосовые сообщения замедляют выполнение рабочих задач на 15, а то и даже на 20%.
2: Это что это такое? Почему это?
1: А потому что их надо переслушивать постоянно, иногда по нескольку раз. У меня вот буквально на этой неделе случилась история, когда мы с нашим продюсером обсуждали контент для нашего эфира. И я помню, что она мне сказала, я просто ей на прошлой неделе чуть-чуть раньше прислал то, что должен был прислать на этой.
2: И меня уже запутал.
1: Да, ну, и я думаю, ну где-то же это у нас в чате лежит, и она

0: только поиск голосом устроить, и все.
1: Вот, возможно, такая новая фича должна появиться, но в отличие от текста, который можно прочитать за несколько секунд и найти его в поиске, голосовые надо прослушивать, угу. А там ведь может быть важная информация. 30-60 секунд даже на X2 времени, да, тратится очень много.
0: А голос приятный, если там вообще можно
1: переслушать? А если неприятный?
0: Можно,
1: если
0: вообще
1: в чате
0: удалить.
1: Накопилось более 10 таких сообщений, на их прослушивание уходит 10-15 минут, чтобы понять суть. А еще же надо сконспектировать это все. Короче говоря, мы ауди... Нет, мы визуалы. Мы
0: визуалы?
1: Любим читать. Мы
0: через... Мы не аудиофилы, мы визуалы.
1: Да, и не аудиалы.
0: Аудиалы.
1: Короче говоря, мы любим пробегать глазами. Как бы жутко
0: глазки
1: это ни звучало.
0: Да. Ну, чисто.
1: В общем, ребят, давайте голосовые сообщения только для каких-то, ну, таких вот...
0: Для признаний в любви,
1: да,
0: для песни.
1: Да, например, да. Что...
0: И... А если что, то там есть расшифровщик в большинстве мессенджеров. Берешь, нажимаешь, он тебе голосовой расшифровывает. Кривенько, но ничего.
1: Там за это надо деньги платить. Я предлагаю, знаете, да, в каких случаях голосовые использовать?
0: Мы за бесплатные текстовые сообщения.
1: Да, только в сложных ситуациях, когда вашу интонацию вы не можете передать в тексте.
0: Помогите!
1: Вот только тогда.
2: Русские перцы на русском радио.

0: Чё, как, почему и что сегодня делать? Овны! Сегодня лучше сначала разобраться в правилах, а уже потом их нарушать. Ну так хотя бы будь профессиональнее.
1: Ну как мы любим. Тельцы, сегодня один старый контакт может оказаться полезнее десятка новых. Полистайте телефонную книжку, если умеете читать.
0: Старый контакт. Многоуважаемые близнецы, не пытайтесь успеть везде. Самое интересное сегодня произойдет как раз там, где вы решите задержаться.
1: Задержись на пороге. Рак, хороший день, чтобы поменять что-нибудь в привычном распорядке. Это пойдет вам на пользу.
0: Ага, львы, левушки. Сегодня вам могут доверить важную задачу. Не переживайте, вы действительно с ней справитесь.
1: Дева, чужая ошибка неожиданно поможет вам избежать собственной. Учитесь на людях, пока они бесплатно предоставляют вам материал.
0: Ага, весы. В разговоре всплывет тема, которую вы давно хотели обсудить. Не упустите шанс.
1: Скорпионы, сегодня вам особенно пригодится чувство меры. Если вовремя не остановитесь, возможно, останетесь ни с чем.
0: Ой, стрелец, загляните туда, мимо чего постоянно проходите. Иногда интересные места годами терпеливо ждут за углом.
1: Козероги, не бойтесь делегировать скучные задачи. Ваши таланты пригодятся в другом.
0: Водолеи. День подходит для эксперимента со вкусами. Закажите, приготовьте или попробуйте то, что обычно не выбираете.
1: Рыбы, сегодня вас может растрогать совершенно незначительная мелочь, поэтому позвольте себе минуту слабости, ну и приберегите, пожалуйста, сухие платочки.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение

0: Модель Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
0: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АУТИБанк». 0+.
1: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ах, вот что произошло. Че грустные-то такие? Кризис оптимизма захватил офисы, но только не наш.
2: Раньше был призрак коммунизма, а теперь сейчас, кризис оптимизма.
1: Да. Люди не стали менее позитивными, но стали реже говорить хорошее вслух. Вот. Исследование среди 25 тысяч сотрудников показало, оптимистами себя по-прежнему считают 8 из 10. Но 10 лет назад хорошим настроением с коллегами делились 37%, а сейчас только 30%. Вот так вот. Бояться нужно не глобального потепления, а именно этого. При этом критиковать больше не стали. А зря, кстати. Ученые выяснили, что даже намек на решение рядом с плохой новостью улучшает результаты творческих задач почти на 20%. Представляешь?
2: Ну, а еще если вы, допустим, в рабочий час кинули какую-то смешную гифку.
1: Да.
2: Или мемчик.
1: Все поржали и перестали работать, по-моему, нормальная ситуация.
2: Ребят, я не считаю, что у нас кризис оптимизма.
1: У нас? У нас нет, но у некоторых есть.
2: Ну, тогда включайте погромче русское радио по утрам.
1: Действительно, заряжайтесь оптимизмом. Вот.
2: Понимаете?
1: Укрепляет организм, только жизнь и оптимизм.
2: Ребят, это серьезный вопрос.
1: Что, сейчас решать будем?
2: Конечно, нам надо подумать, как выходить из этой ситуации, из этого кризиса, пока мы не попали в пике.
1: Слушай, мне уже кризис надоели. Кризис среднего возраста, кризис оптимизма, успокойтесь.
2: У меня есть один рецепт, который мне подсказала Наташа Подольская. Ну, не мне лично, а вообще всем.
1: Тодоренко на ухо.
2: Короче, накрасьтесь с утра алой помадой.
1: Я не буду.

0: новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.

0: лицу.
1: Вот мы были с Антоном недавно в Нижнем Новгороде. Да. Значит, мы жили в одной гостинице с Умой Турман, с Володей, и на ресепшене вместе заселялись.
2: Да, да,
1: и
2: да.
1: Он ни словом не обмолвился, что у них, оказывается, появилась такая классная песня.
2: У них классная песня. Во-первых, у них был огромный флешмоб, да, и вот когда ты отошел на 20 метров решая какие-то организационные вопросы, вот, он как раз я вдогонку и крикнул: «Ребят, не могли бы станцевать в нашем флешмобе?» Я говорю: «Димка занят, он бизнесмен». Вот, понимаешь?
1: Ну, реально, слушайте, очень классная песня.
2: Шикарная песня. Конечно,
1: так
2: да.
1: Что желаем им, естественно, граммофона. А вам, дорогие наши, желаем либо кружку фирменную,
2: да,
1: тоже хорошо, либо фирменный рюкзак, либо еще целый набор из кружки и рюкзака.
2: Еще варианты?
1: То есть кружка в рюкзаке внутри.
2: Да.
1: Да, в ней яйцо, а там
2: утка
1: игла.
2: Утка в яйце, там это яйцо.
3: Здесь вот надо говорить, что выиграть надо.
1: Это все игра одной из двух.
2: Да, позвоните нам в избушку.
1: 8495-995-105,7.
4: За настроение сегодня отвечают Антон Юрьев и Дима Морозов. Русские перцы. Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Вся

0: специалиста.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: В новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jak. Подробности на jakcar.ru.
7: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
12: Не пропустите.
13: На НТВ.
12: Виа Суперстар.
13: Новый сезон.
11: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
16: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русском радио одно из двух.
1: Их, ах, ух. Одно из двух. Их, ах, ух.
2: Так,
1: одно
2: из двух. Коллекция междометий у нас пополнилась.
1: Ой, одно из двух. Ребятушки, одно из двух. Шикарная игрушечка. Ну, вот, задаем вопросы, два варианта ответа. Вопросы
2: разного характера. Никогда не хватило денег на джингл нормальный.
1: Ну, слушай, нормально.
2: Получилось вот это.
1: Нет, я думал сказать, когда не хватило на ведущего нормального денег. Антон Юрьев, да.
2: Взяли этого.
1: Да, ребят, значит, до нас Дмитрий дозвонился из Ростова Великого. Ну, сейчас будет играть, выигрывать. Вот, заряжен на победу.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Привет, ребята, здравствуйте. Спасибо за позитив, который вы даете миллиардам.
2: Ой, миллиардам реально, как вы угадали.
1: Да, конечно. Если бы еще и платили нам за это миллиарды, то вообще уж тут просто... Сейчас Дима объяснит правила.
2: Да.
1: Два Димы, давайте.
2: Дмитрий, пожалуйста, выключите радиоприемник на время, не на совсем, только на время игры, чтобы у нас не было задержки никакой, чтобы вы нас слышали в телефоне и не было никаких помех, потому что у нас будет таймер для нашей сегодняшней игры. Итак, Антон сейчас будет задавать вам вопросы.
1: Да-да-да.
2: Их будет 5, и на каждый вопрос будет 2 варианта ответа. Правильный и неправильный. И вы должны выбрать. Вы можете знать правильный ответ, а можете просто ткнуть пальцем в небо. Вдруг угадаете. И потом, когда все вопросы будут заданы, мы будем выяснять, что вы угадали.
1: Что вы угадали?
2: Ну и в зависимости от того, сколько ответов правильных вы дали, будет широта нашей души в подарках.
1: Широта души. Да.
2: Итак, Дмитрий, вы готовы?
3: Да.
2: А вы радио-то выключили?
3: Выключил.
2: Ну все тогда. Время пошло.
1: Какая планета больше, Земля или Нептун?
3: Земля.
1: Что появилось раньше, велосипед или автомобиль?
3: Велосипед.
1: У какого животного длиннее язык, у жирафа или у муравьеда?
3: У муравьеда.
1: Какой металл тяжелее, алюминий или железо?
3: Алюминий.
1: Какой город находится южнее, Москва или Сочи?
3: Сочи.
2: Ну что ж, будем считать тогда ответы.
1: Итак, значит, первый вопрос был такой. Какая планета больше, Земля или Нептун?
2: Дмитрий, вы ответили Земля.
1: Да.
2: И это неправильный ответ. Нептун больше.
1: Прости, Диман. Вопрос номер 2. Что появилось раньше, велосипед или автомобиль?
2: Вы сказали велосипед. И вы были абсолютно правы, да. У какого животного длиннее язык? У жирафа или у муравьеда? Вы сказали у муравьеда.
1: Это...
2: Неправильно.
1: Да.
2: Какой металл тяжелее? Ну что ж, вы ни разу не сдавали цветной металл, что ли?
1: Он по-другому зарабатывает, успокойся.
2: Алюминий. Он дороже, может быть, но тяжелее-то. Железо все.
1: Железо тяжелее, да.
2: И какой город находится южнее? Тут с географией у вас все в порядке. Вы правильно ответили, что это Сочи.
1: Нас два правильных ответа.
2: Два правильных ответа. Значит, вы получаете рюкзак.
1: Рюкзак! Да, получайте! От души прям. Рюкзак от
2: Русского радио. Рюкзак, я сегодня добрый.
1: Да, почему нет? Дмитрий, у вас будет рюкзак, вы представляете?
3: Алло, это вообще, да-да-да.
1: Да, Дима, у нас будет рюкзак.
2: Поздравляю вас.
1: Дима, у нас будет рюкзак, никогда.
3: Это, наверное, новая форма человека, это самое, рождение.
1: Да-да-да-да-да, однозначно.
2: Не, ну вы можете выбрать, в принципе, мы сегодня вообще добрые.
1: Я никогда не думал. Не, вы можете выбрать, либо рюкзак, либо кружку. Вот что вам лучше?
2: Что вам удобнее?
3: А колонку нельзя?
1: Нет. А колонку нельзя, вы ответили. Не на 5
2: вопросов.
1: А вопрос правильно.
2: Давайте, выбирайте. Либо рюкзак, либо кружка.
1: Что, рюкзак, кружка? Рюкзак, кружка?
2: В честь дня рождения Антохи. Рюкзак.
1: Рюкзак.
2: Все, забирайте рюкзак.
1: Забирайте. Вас обнимаем, целуем крепко. Ростову Великому огромный поклон.
0: Одно из двух. На

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: «Русские перцы» на русском радио.
2: Реклама.
3: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
4: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
3: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
4: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на городдефисмира.ру.
6: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
5: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
7: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
8: Отборные полосатые семечки пикантные.
7: Невероятно вкусные.
8: Невероятно крупные.
7: Невероятно пикантные.
9: В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4Л. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40.
5: Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
10: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ НТК «Скифский проект». Декларация на наш.дом.рф.
11: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В сентябре «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина, 18В.
5: Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimea-havail.ru.
12: Любая женщина знает, для того, чтобы мышь убежала, на нее надо как следует навизжать!
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
14: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
15: Что слушает страна? Любимое на русском.
16: А я

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба подготовила проект единого закона о регулировании тарифов. Правила будут устанавливаться на срок не менее 5 лет. Ведомство считает, что такой подход поможет привлечь инвестиции в регулируемые отрасли. Кроме этого, повысится прозрачность формирования тарифов для потребителей. Ранее в правительстве решили расширить полномочия ФАС, чтобы служба самостоятельно устанавливала предельные тарифы в регионах, которые игнорируют предписания. Минфину предложили дать гражданам право досрочно тратить пенсионные накопления на покупку жилья и оплату образования. Газета «Известия» пишет, что с инициативой выступила Национальная ассоциация пенсионных фондов. Сейчас средства из программы долгосрочных сбережений можно вывести без потерь только через 15 лет. По итогам первых 2 лет оказалось, что в программе участвуют не больше 4% граждан до 30 лет. В Госдуме рекомендовали вакцинироваться от клещевого энцефалита в осенне-зимний период. В Думском комитете по охране здоровья объяснили ТАСС, что так можно подготовить организм к сезону активности клещей. При стандартной схеме первые 2 прививки делают с интервалом от 1 до нескольких месяцев, в зависимости от препарата. В этом году к врачам после укусов клещей обратились свыше 300 тысяч россиян. В центре Москвы появились новые знаки с внутренней подсветкой. В Центре организации дорожного движения заявили газете «Коммерсант», что такие указатели лучше видны в темное время суток и устойчивы к воздействию погодных условий. Установили свыше 90 новых знаков, в том числе на Тверской улице. Подсветку получили знаки приоритета, направление движения, объезда препятствий. Работу указателей можно контролировать дистанционно. В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». 5-звездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
4: Ну что ж, уважаемые дамы и господа, на второй час компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. А это значит, что вам необходимо присоединиться, получить заряд бодрячка, хорошего настроения и шикардосной радости. Дима Морозов напротив меня, меня зовут Антон Юрьев, это «Русские перцы», привет.
5: Доброе утро, дорогая страна.
4: У-ку.
5: Всем, кто сейчас с нами, спасибо, что вы здесь. Ну и хочется сегодня, знаете, что... признаться, я не знаю, Антон, ну, тебя уже посетило это.
4: Что это? Деменция? Что
5: посетило? Вот сейчас я историю маленькую расскажу, давай. К чему я все подвожу.
4: Давай.
5: Недавно ездил за город на дачу, увидел на обочине красивую такую еду, красивая собака со щенками.
4: Издеваешься?
5: Я еще подумал, вот ты изверги, а? Ну, кто? Не взял никто щенков, проезжают все мимо. Остановился, значит, там, подошел поближе. Оказалось, что это мусорный пакет на ветру колышется.
4: Слушай, ну это на самом деле, я тебе хочу сказать, что вот мне мерещится... Ну, собачки везде, не только в мусорных пакетах. Даже сегодня, в день рождения, я все еще надеюсь, что просто, понимаешь, кого-то переклинит, да?
5: Дорогие друзья, вы знаете, какая порода должна быть, какой щенок.
4: Да,
5: вы знаете адрес: 3 Хорошевская, дом 12, Кана Корса.
4: Да, и с женой, пожалуйста, договоритесь, чтобы, ну, потом я...
5: Антон, у вас большой дом, вам можно сейчас, вам можно собаку уже?
4: Да, ну, когда я говорю про собаку, у меня ощущение, что это большой дом, я у жены арендую.
5: Ты же уже не малыш.
4: Я не малыш, я центнер.
5: Тебе уже можно собаку.
4: Да,
5: это я к чему? Это я к тому, что уже зрение, не к тому, что тебе уже исполнилось много лет сегодня, а когда ваше зрение вас подвело и привело к забавной ситуации. Расскажите нам, пожалуйста.
4: Действительно, сколько раз нас с тобой не разглядывали и путали с другими радиоведущими.
5: Понимаешь? Было такое, было. Да. А я вот. Когда назвал одну телеведущую другой телеведущей моей подружкой.
4: Ну, прикольно.
5: Конфуз, да.
4: Да, зрение, да, подвело.
5: Или Полина, например, ездила куда-то там и спрашивает у меня, это Джонни?
4: Это Джонни, да?
5: Вообще вот. Был даже далеко не Джонни. Ему да Джонни, как до Китая рак. Итак, друзья, ребята, давайте, пожалуйста, сейчас расскажите нам, как ваше зрение вас подвело и привело к забавной ситуации.
4: Да, действительно.
5: Понимаете?
4: Напишите нам в группу ВКонтакте, там есть пост. Вот.
5: Еще у нас есть что?
4: У нас есть Макс.
5: Есть.
4: Вот, там тоже есть пост, красивые фотографии. Ну и, конечно, все мессенджеры работают. Вот.
5: И пишите. Самое главное, что у нас есть прекрасный Антон, именинник. Его тоже можно поздравить.
4: Да, спасибо.
3: Русские перцы на русском радио.

0: За настроение сегодня отвечают Антон Юрьев и Дима Морозов. Русские перцы.
1: Расскажите, когда ваше зрение вас подвело и привело к забавной ситуации? Вот классное сообщение пришло в Макс. Ой, не могу, смеялись всей семьей. Дочка училась в 6 классе. Сейчас она у меня уже студентка 2 курса.

0: и показала мне эту страницу. Мы до сих пор вспоминаем, это уже стал анекдот в нашей семье. Вот так подводит зрение или спешка. Действительно, а иногда что-то лежит на видном месте, а ты все уже обыскал и не можешь это найти.
1: Да, так оно и бывает.
0: А оно вот лежит. Ну, в таких ситуациях я, конечно, прошу домового.
1: А ты домового просишь?
0: Поиграй или отдай.
1: Ну, я прошу кого-то из домочадцев, потому что я иногда бывает реально вокруг вечера. Говорю, а где вообще сумка-то? Вот, я ходил по дому, искал, говорит, потом подошла дочь, она говорит, пап, в руке, в правой. Я говорю, что в руке, в правой? Она говорит, сумка.
0: То есть ваша дочка играет роль домового в доме, хорошо?
1: Еще как.

0: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
1: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
0: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
1: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
2: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Плод ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
3: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
4: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
2: Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Предложение ограничено складом авто.
5: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Русское радио. Все будет хорошо.
8: Вот оно какое!
9: Наше утро!
10: Русские перцы.
5: Конечно же, во-первых, как бы сейчас у Орлов будет митинг, потому что перевести Орлов на безлимитку, ну, так как-то лучше, да? Вот, чтобы роуминг отменили. И вот я вот прикинул, а если вот среди них затесался какой-то китайский степной орел разоритель на три сим-карты сразу?
11: А если наш Орлов затесался туда?
5: Наш Орлов сразу затесался, да, действительно.
11: Из роуминга у него тут, видишь?
12: У Орлова тоже, кстати, сим-карта вставленного.
5: Да?
12: Да, он выходит на связь.
5: Слушай, но у него нано-сим. Он же...
7: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Маяком радио.
1: Ну что, друзья, напишите, пожалуйста, ваше сообщение о том, когда ваше зрение вас подвело и привело к забавной ситуации. Вот в Макс пришло сообщение. Забавная история 20 с лишним лет назад произошла с родителями. Ездили покупать линолеум в торговый центр, не могли никак найти, и отец решил спросить, где продают линолеум у человека. Оказалось, что это манекен. Разговор был интересный. Здравствуйте, вы мне подскажете, где, где линолеум? И такой, знаешь, взгляд в пустоту от продавца-консультанта.
2: Ну, вообще же есть такая ситуация, когда это самое тебе, ты разговариваешь, да, а он тебе отвечает ни с того ни с сего. И ты понимаешь, что это робот.
1: Да.
2: И он поехал убираться. Говорит, не знаю, где что лежит, я здесь убираюсь.
1: Очень страшно.
2: Да.
1: Это наше будущее, кстати, Антон.
2: Да, это твое будущее, сынок.
1: Да, Кирилл написал, один раз так увлекся телефоном, что пыталась... А Кирилл почему-то в женском образе, в смысле, в женском роде пишет. Не, я имею в виду, что почему-то подпись Кирилл, а история как будто бы от женщины
2: пришла.
1: Может,
2: это кириллица?
1: Может, переадресация какая-то. Короче, в общем, один раз так увлеклась телефоном, что пыталась открыть дверь в магазин, которая была нарисована на стене. Самое смешное, что я еще несколько раз дернула ручку, прежде чем поняла, что происходит.
2: Нормально, ушла из магазина с ручкой. Ручку оплачивать не надо, все хорошо.
1: Да, ваша девичья фамилия, случайно, не Буратино?
2: Да, но главное, ведь в ту дверь зашли.
1: Ну, как бы да, хоть и нарисованную.
2: Да?
1: А вот еще, доброе утро. В 99-м году в роддоме при первых схватках в окне увидела идущего к роддому мужа. Обрадовалась, уже хотела помахать ему, а оказалось, что это не он.
2: Ну, мужик тоже обрадовался, ну, сказал, слушайте, удачных родов.
1: Девочки, это же муж.
2: Да.
1: Ну, не ваш, но чей-то.
2: Ну да, он по-любому муж.
1: Да.
2: Либо настоящий, либо будущий.
1: Вот. А еще одно сообщение. Ожидала брата 20 лет назад на рабочей новой «Волге» у светофора. Продрогла вся, поздняя осень. Подъехала машина, причем проехала мимо и остановилась. Я добежала, даже не посмотрела на водителя, села и с возмущением говорю, что так долго, я замерзла. Он в ответ, а мы куда едем вообще? И тут я поворачиваюсь, понимаю, что ошиблась машина. И брат все видел, потому что он подъезжал и всю эту сцену наблюдал. Посмеялись все. Машина похожа. Боже, номер немножко отличался, вот такой конфуз.
2: Классно, ну, они общаются теперь, нет? Ну, там, не знаю, живем счастливо, 17 лет, у нас двое детей, вот это наша любимая.
1: Которая... Напишите, пожалуйста, нам подробности,
2: вдруг?
1: Что стало, да.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ниссан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123 770 053 35 86. Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Рок-острова. Самоцветы. Фабрика. Чингисхан. И другие.
5: Не пропустите.
6: На НТВ.
5: Виа Суперстар.
6: Новый сезон.
4: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: бизнесу быть.
1: .банк. АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: кстати, вспомнил видосик по сегодняшней нашей какой? Теме, когда ваше зрение вас подвело, привело к конфузу. Uh-huh. В общем, девушка с парнем гуляли по улице, так. И она остановилась и говорит: сейчас, подожди, вот я хочу посмотреть, как он ей предложение делает. И она смотрит куда-то вдаль, а там вот, ну, сумерки уже такие, и, значит, там вдалеке парень на колени стоит, и у девушки, uh-huh. видимо,
1: предложение делает, да.
0: Да. Она говорит: подожди, сейчас я дождусь, когда он сделает ей предложение. И что-то ничего не происходит. Uh-huh. И она парню своему говорит на этом видео: я не пойму, это какой-то прикол? Ага. Какой-то пранк, развод. Ага. Потом она поближе подошла и увидела, что это на самом деле просто памятник такой красивый.
1: Вот, понимаешь, это вот. Ничего себе.
0: Она ждала предложение. Вот так вот.
1: Слушай, ну с другой стороны, это классно. А таких памятников много вообще же у нас.
0: Много, да. Вот Леночка, дизайнер интерьеров, нам написала. В магазине, у нее наоборот ситуация. Она в магазине выбирала мужу рубашку, щупала, смотрела на манекене, присматривалась так. Главное, какой фабрик, сколько details. Очень ей понравилось. Она смотрела так фактуру, все. А оказалось, что это она не манекена щупает, а человека. Так,
1: охранника.
0: Глаза подняла вверх, а там живой человек. А
1: мне больше всего нравится, знаешь, когда там кто-то выбирает мужу что-то, да, или жене, да, и подходит к продавщице или к продавцу, да, или к какому-то работнику зала, там, да, администратор, говорит: извините, вот вы не могли бы вот эту вот курточку примерить? Хорошо, что курточку. Ладно, говорит: слушайте, вот выбираю футболочку, ну вот, будьте добры.
0: Слушай, это я тоже в интернете видел. Короче говоря, мужчина оставил негативный отзыв, да. на пункт выдачи, ага. потому что сотрудница отказалась примерять вещи, которые да. он приобрел для жены.
1: Да. Да у меня не тот размер, да по барабану, просто примерь.
2: На русском радио.

0: например, мое и Антонова. А теперь
1: мое
0: это,
1: и Антонова.
0: Это станет вашим. Это я про что? Про денежную нашу массу в размере 10 тысяч рублей. Наша пачка денег.
1: Десятку готова отдать вообще?
0: Да, Антон, хватит читать поздравления. Давай поработай уже. Еще полтора часа, потом будешь отвечать.
1: Речь даже не про поздравления. Речь даже про то, что ты знаешь...
0: Полина, нет, я один. Я не могу, я не вывожу, я не выдерживаю.
1: А не надо ничего вывозить. Эти подарки нужно оставить здесь. Что это вывозить ты собираешься? Они что, твои, что ли?
0: Помоги мне поиграть в игру.
1: Хорошо, хорошо. Давай, я сейчас... произнесу волшебные цифры.
0: Давай.
1: Люди позвонят, я поговорю с ними и кому-то отдам 10 тысяч рублей. Так устраивает тебя?
0: Устраивает.
1: Хорошо.
0: Целиком и полностью.
1: Договорились. 8495-995-105-7. Сюда позвоните, трубочку возьмем и поиграем.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. С 7 утра по будням. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: Фирменное блюдо моей холостяцкой жизни – это макароны, сваренные в режиме, ну, вроде мягкие. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, ну у нас игра против правил. Это сейчас денежки будем разыгрывать. К примеру, может их получить Света из города Иваново. Света, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Светочка.
3: Здравствуйте.
1: Светочка, доброе утречко вам. Как ваше настроение? Как там Иваново поживает? Как погодка?
3: Да ничего, солнышко.
1: Вот, спасибо, зайка. Ну, а, это ты не мне, я просто...
2: Хорошо. Свет, вы на работе уже или вообще вы сегодня не хотите это делать?
3: Нет, я уже на работе.
2: Но, у вас по голосу вы как будто бы воспитатель.
3: Нет.
2: А кто?
3: Я работаю на
1: главпочтанте. Ничего себе.
2: Вы там нюхаете себе сургуч.
1: Да ничего она не нюхает. Она нам бандероль сейчас берет и собирает, отправляет.
2: Ну ладно. С подарками. И давайте мы сначала отправим вам, Светочка, бандероль, вернее, денежный перевод. Но
1: да.
2: Каким он будет размером, мы узнаем после нашей игры. Вы ответьте, пожалуйста, нам на 5 вопросов за 20 секунд. Отвечайте неправильно, но логично. За каждый такой ответ вы получите по 1000 рублей. Если все сделаете верно, поиграем в суперигру. Там еще заработаете 10 тысяч, либо 0. Ну и в общем, все будут
1: либо
2: счастливы.
1: Либо храбро сказал так. Светочка, вы готовы?
3: Да, готова.
1: Поехали. Что кладут в суп ложкой?
3: Сметану.
1: Блюдо. Это что?
2: Надо же давать неправильный ответ. Неправильный.
1: Так. Свет, ну что, значит, это, короче... Все.
2: Я даже не знаю, что сказать, Свет.
1: А что сказать? Да. Светочка, вы же не расстроились, нет? Нормально, вы же дозвонились все-таки, все хорошо?
3: Да, конечно.
1: Хотите мы сегодня главпочтамт вашим именем назовем Иваново?
2: Главпочтамт. Давайте, чтобы вам было сегодня лучше, вы сегодня 2 ложки сметаны в борщ положите или в суп.
1: У нее еще борщ есть на обед? Светочка, целуем вас крепко, обнимаем, дорогая, пока.
2: Пока.
0: Игра против правил. На русском радио. Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru. Русские перцы на русском радио. Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
5: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
6: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 000 рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта, цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
7: Зеркало ни одной женщине жизнь сломало.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство сегодня обсудит проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Полностью основные параметры документа пока не раскрываются. В Минфине говорили, что закладывают дефицит в размере 2% ВВП. Ведомстве уверяют, что предусмотрели возможности для Центробанка смягчать денежно-кредитную политику. Проект бюджета должны внести в Госдуму до октября. Ранее президент заявил, что основные пункты бюджета – это соцобязательства, безопасность и укрепление обороноспособности. Независимые АЗС начали зарабатывать на бензине до 7 рублей с литра, хотя год назад продажа топлива для таких заправок была убыточной. Газета «Известия» пишет, что получить прибыль удается, несмотря на дефицит горючего, затраты на логистику и высокую биржевую стоимость. Независимые АЗС устанавливают наценку на фоне сохраняющегося спроса, причем стоимость 1 литра бензина существенно различается и в отдельных случаях достигает 140 рублей. Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для оценки риска при рентгене, флюорографии, КТ и томографии. Новый документ позволит врачам назначать нужные безопасные исследования, но в то же время медики должны будут доступно объяснить пациентам возможный риск облучения. Для удобства составили подробную таблицу с примерами эффективных доз облучения при диагностике различных органов и для разных возрастных групп. Почти 60% опрошенных россиян поддерживают ограничения на соцсети для детей. Однако разделились мнения, насколько строгими должны быть правила. Как сообщает СОМ, половина опрошенных выступили за ограничения лишь опасного контента. 12% предложили полностью запретить соцсети детям до 16 лет. Не вводить никаких ограничений предлагают 8%. В Москве 9:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Главное утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
4: «Русские перцы».
5: Доброе утро, 24 сентября, 9:02 в российской столице. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Для вас работает сегодня именинник Антон Юрьев.
6: Здравствуйте, товарищи, спасибо всем за поздравления, вы классные.
5: Дима Морозов тоже здесь вместе с вами. И, ну, мы уже, Антон, с тобой очень давно работаем на радио.
6: Да.
5: Очень много разных радиоисторий происходило. И вот, кстати, по поводу сегодняшней темы тоже я вспомнил вот сейчас только что историю моей одной давней коллеги, которая смотрела в плейлист, а тогда у группы «Лицей» была такая песня «Паровозик облачко».
6: «Паровозик облачко», да.
5: А она, значит, сидит, смотрит в плейлист и говорит, какая-то у группы «Лицей» новая песня появилась, «Пирожок-колбаска».
6: «Пирожок-колбаска» — это хорошо. Слушай, на самом деле, я тебе хочу сказать, что когда я голодный, да, я во всех названиях песен вижу еду.
5: Что-то съедобное, да, «Пирожок-колбаска». Ребят, мы сегодня обсуждаем тему, когда ваше зрение вас подвело, и это привело к какой-то забавной ситуации. Расскажите нам, пожалуйста, ваши истории.
6: Да, будьте добры, напишите их в группе ВКонтакте, там есть пост под ним, пожалуйста, начертите что-нибудь хорошее.
5: Да, у нас есть еще канал в Максе, но знаете, чего у нас нет? У нас нет почему-то до сих пор именинного торта, у нас нет ни пирожка, ни колбаски на столе, ни пиццы.
6: Одну секундочку, уже выехали. Все хорошо.
4: Русские перцы.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: сейчас, ребят, такая история будет. С нами, наверное, с каждым такое случалось, когда... сейчас расскажу. Значит, троюродный брат шел в школу, первый класс. Родители пошли покупать ребенку костюмы. Папа посмотрел, что очень сильно дешево, как-то аж 350 рублей костюм. Решил, берем. Два даже берем. А на кассе выяснилось, что костюм это стоит не 350, а 3500.
1: Вау!
0: Пришлось покупать. Ну, в этой ситуации кто хочет выглядеть как бы...
1: Кто хочет выглядеть круто, можно и потратиться, знаете.
0: Нет, ну, знаешь, ты смотришь на цену, и на кассе тебе уже стыдно, но раз взял, значит, ты рассчитывал на этот бюджет. Все, приходится оплачивать.
1: Ну, вот это вот как бы, да, это со зрением вопросы очень радуют, когда ты смотришь на ценник нолик. А в автосалоне так можно сделать. Какая хорошая машина за 350 тысяч рублей.
0: Mm-hmm.
1: Почему бы не взять прямо сейчас?
0: Да, ну, две. Кстати, я видел недавно там в Китае копия какого-то дорогого автомобиля реально стоит 350 тысяч.
1: Я китайский гелик видел.
0: Пока она вся из пластика, правда, но ничего.
1: Да, пластиково-картонная, но зато можно поупендриться.
0: Да, ну на самом деле вот по поводу этой цены было у всех, наверное, такое, что... Не хочется выглядеть нищим в глазах у кассира.
1: Да, да, 3500 я перепутал, без проблем.
2: Русские перцы на русском радио. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 990 000.

0: 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц.
0: Без переплаты, без ожиданий лучшего момента.
1: Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
0: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А вот нам написал Евгений Ершов. По нашей сегодняшней теме, это когда вас зрение подвело и привело к какому-то конфузу. Вот он сдавал экзамен в школе по астрономии. Заходит в кабинет, берет билет. На первой парте сидит директор школы. Он присутствовал на экзамене. Но так как у него со зрением не очень, у Жени, я имею в виду, он думал, что за первой партой сидит девчонка с параллельного класса. Проходит мимо, ставит ей щелбан, ну, как бы заигрывая, и слышит вслед: «Ершов, ты что, обалдел?» Понимая, что я обознался, сзади меня шел друг, который чуть не умер со смеху. В итоге сдавал экзамен директору, получил 5 и щелбан в ответ ему обратно вернули.
2: Это хорошо, такой кэшбэк.
1: С чувством юмора попался.
2: Слава богу, потому что могли просто отчислить сразу. Всего доброго.
1: Я представил эту картину.
2: Хорошо, что щелбан, знаешь ли.
1: Ну да, слушай, а некоторые же на полном серьезе хотят это сделать. Ну
2: да.
1: Не позволяет правила.
2: Как поживаешь?
1: Да. Так, есть еще сообщение. Зрение у меня -2.5. Но когда темнеет, вижу на все -10. Как-то раз пошла я гулять с собачкой. Очки дома забыла. И подходя к одному из поворотов, я вижу, что сидит черно-белая собака. Но думаю, в избежании драки между собаками, а у меня кавказец, думаю, надо уходить. Мы побежали вниз, бежим, я оглядываюсь, а собака все сидит. И нас почему-то не догоняет. На завтрашний день на прогулку я взяла уже свои очки и увидела, что это не собака, а черно-белый столбик, который устанавливают вдоль дороги. Долго потом смеялась.
2: Нормально, когда зрение подвело, это хорошо. Нет, меня один раз зрение подвело, ну как подвело, на ощупь просто еще. Вот, я, значит, взял ряд любимых черных футболок, которые у меня свежие, да. Я перепутал стопку, черных футболок, ну надел, потом думаю, что же я так растолстел, что ли, за ночь, что ли? Поел так, что ли?
1: А это оказалось чужая.
2: А это оказалась футболка жены. Вот, и я до размеров топика, я, значит, пришел, и я не снимал пиджак. Вот.
1: То есть ты все-таки пошел в этом?
2: Так нет, я уже понял, когда я уже подъезжал, и в итоге у меня под пиджаком было голое пузико, да, а тут как бы такое, знаешь, вроде бы нормально черное.
1: Слушай, есть такие вечеринки, где, в принципе, нормально.
2: Нет, я на такие вечеринки не хожу, я их веду.
1: Владимир нам еще пишет: 5 назад пошел в магазин, живу в селе, дорога одна, была зима, смотрю, черная собака играет Светочка. Я кричал, пытался прогнать ее. Девочка 9-летняя мимо проходила, посмеялась и пошла дальше. Я пошел за ней. Оказалось, что это черный пакет зацепился за дерево и колыхался на ветру. Девочка-соседка до сих пор, проходя мимо, смеется, показывает.
2: Господи,
1: этот пакет.
2: Веточка. Я думаю, играет Светочка.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Сложная ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 года 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: О, ребята, когда ваше зрение вас подвело, столько всяких случаев.
2: А, это ты.
1: Столько всяких случаев приходит, когда, например, вы читаете одно, а по факту там вообще совсем другое написано. Вот, например, сообщение: однажды принимал ванну, наш слушатель лежал, наслаждался и от нечего делать начал читать надписи на разных бутылочках жены. Ага. На одной из бутылочек было написано: «Мазь для кожи лица и вшей». А я обалдел, начал гадать, чье это, жены или тещи. Потом решил поближе рассмотреть, а это, оказывается, была маска для кожи лица и шеи любого типа. Долго потом смеялись.
2: Слушай, ну да, иногда бывает с переносами.
1: Да, для шеи. Ну а что?
2: Главное, чтобы помогало.
1: Да, вот еще из Каменска-Шахтинского, Ростовской области, забавный случай. На набережной стоит памятник у них рыбаку. Причем этот рыбак, значит, закинул удочку и как бы ждет поклевки. Когда мы подъехали, стояли издалека, смотрели на него, я очень долго ждала, когда что-то там клюнет. Потом в итоге ближе подошла, ну что он там стоит? Очень долго смеялись. Спасибо и архитекторам, и всем рыбакам тоже большое спасибо.
2: Очень как живой, как настоящий, да? Не, я тоже один раз с памятником разговаривал, но просто там были очертания. Я зашел, по-моему, пятый класс был, зашел в актовый зал, вот, и вижу, ну, чье-то очертание. Я говорю, кто здесь? И это я в первый раз как бы просто чуть не окирпичился там, потому что от фонаря, да, такая была жесткая осень,
1: там
2: от
1: стоял
2: фонаря...
1: пионер с горном.
2: Нет, не с горном там пионер стоял. Там был Ленин, но он под таким углом стоял, что кепка была, знаешь, такая, очень злое выражение лица такого.
1: Ужас.
2: Я думаю, я там, ну ты открываешь дверь, видишь, и вместо «А!» ты говоришь, кто здесь? Вот ты смотришь на это. Не ответил.
1: Не ответил?
2: Нет.
1: Вообще он редко отвечает, когда...
2: Да, да, на самом деле. По последнее время что-то молчит.
1: Вот, есть еще история с телефоном связанная. Начальница перепутала и забрала телефон мой вместо своего. Когда на совещании он начал звонить, она его взяла. Подруга сразу начала разговор, а начальница долго не могла понять, кто с ней так разговаривает. Бросила трубку в гневе. После совещания разобрались.
2: Угу. Ну, хорошо, что хорошо кончается. Никто не уволен, нет? Нормально?
1: Ну, я надеюсь, что там все... Ну, по крайней мере, телефон у этой слушательницы есть. Она же с него нам написала.
2: А, ну, слава богу, вечеринка.
0: С 7 утра по будням. На русском радио.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Расскажите нам, пожалуйста, какая у вас была история, когда зрение вас очень сильно подвело. Мы очень ждем вашей истории.
2: А? Где? Как?
1: Вот
2: куда?
1: Оля говорит, в беременность врач ей выписала витамины с рыбьим жиром. Ой. Купила, читает на упаковке 20 жевательных капсул.
2: Да.
1: Жевала их целую неделю. Больше не смогла. Вкус этой протухшей рыбы во рту, плюс еще и токсикоз, вызывал, конечно, неприятные ощущения. А потом еще раз прочитала, оказывается, 20 желатиновых капсул.
2: Желатиновых, да.
1: Жевать их не надо было.
2: Ну, это очень хорошо, что, беременным нет. А так, теоретически, вот 20 желатиновых капсул, да подпенная, вообще хорошо, нормально. Знаешь, такое, нанотехнологии такие. Простите, а что это такое? Это вобла.
1: Короче говоря, читайте внимательно вообще, что там на упаковке, и лучше инструкцию еще тоже почитайте.
2: Да, мы сегодня, помимо всего прочего, не просто зрение, которое подвело, а некоторые пишут, что слух подвел еще, вот обоняние подвело, там, ну, очень много людей это пишут.
1: Но... Сегодня только про зрение.
2: Да, некоторые пишут, что чувство стиля подвело.
1: Вот. Это для другой темы, давайте прибережем. Вот Наденька написала, она один раз опаздывала очень сильно и вскочила на трамвай. Смотрит, водителя нет. Очень испугалась. Как это трамвай без водителя? Оказалось, что она села в последний вагон. Трамвай был с двумя вагонами. Потом долго смеялась.
2: Слушай, нет, если бы она села в какой-то, знаешь, исторический, да, трамвай? Ну, который в виде памятника Аннушка. Стоит. Это очень удобно. Не Аннушка, это спереди трамвая нужно. Ой, а что за масло? Подсолнечное?
0: Страна. Добавь с утра перцев.
3: Русские перцы.
0: На русском радио. Реклама на русском.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.

0: консультация специалиста.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: Текущие действия в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
7: Не пропустите.
8: На НТВ.
7: Виа Суперстар.
8: Новый сезон.
6: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
9: Примерочные магазины. Зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял. Пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: первые в мире беспроводные радиоведущие, которые заряжают.
1: Да, вот нас с тобой соединяет Bluetooth.
0: Не, я по Wi-Fi.
1: Ты по Wi-Fi?
0: 5G же запустили в Москве.
1: Дим, мне реально, мне по Wi-Fi. Нас все равно с тобой соединяет Bluetooth.
0: Не, 5G же запустили, так что мы высокоскоростные.
1: Ой, как все запущено, смотри-ка, а?
0: Так, ну что,
2: здрасте, у нас пришел... ребята.
1: Здорово!
0: Высокотехнологичный Тимур Бодров.
2: Так,
0: у нас.
2: Здорово, Бодров. Ребята, я, значит, была у меня однажды история. Вообще-то у меня зрение, типа, хорошее. Я вот еще и очки ношу, чтобы вообще идеально все видеть.
0: Так.
2: Ну, однажды, короче, я бегу на работку свою одну предыдущую. Вот, там офис был... ну, воскресный день, ну, короче, выходные дни, новогодние праздники. Извините. И я такой опаздываю.
1: Это у него паническая атака была сейчас, просто чтобы я
0: знал. Нет, это при воспоминаниях о прошлой работе.
2: Да, да, да.
1: Да, типа, извините. Вот, да, ну, и что?
2: И, короче, я забегаю в офис, и там сидит мой коллега, а я знаю, что он уехал на новогодние праздники, на каникулы. А еще такая, ну, так темненько, ну, выглядит он, вот он сидит, значит, шапочка бини красная, усы. Вот, я подхожу, Саша, он говорит, да. Я еще ближе подхожу и вижу, не тот Саша, но похож просто подозрительно. Я еще, блин, опаздывал, говорю, блин, Александр, здравствуйте. Я говорю, если бы у меня была еще одна хотя бы секундочка, я бы вам точно показал фотографию моего коллеги. Вы бы поняли, что я не сумасшедший.
0: А ты хоть на ту работу-то пришел? Может, ты и офисом ошибся?
1: Ты опять его вынуждаешь делать вот это. Ты зачем вот сейчас? Вот ты что? Димас, ну вот куда ты?
2: Вроде тут, на самом деле оказался актер, понимаешь?
0: А-а-а.
2: Там рядом есть искусство. Да. И вот он оказался актер. Теперь хожу на его спектакль, вспоминаю этот милый момент.
0: Красота история.
2: Какая. Не, меня однажды самого перепутали. Я иду однажды, и ко мне чувак подлетает. О, привет! Мы с тобой на свадьбе, а ты познакомились. А, ну, часто бывает по работе, знакомишься с разными людьми, и у меня, я так сначала напугался, потом, может, реально я с ним познакомился, потом начал уточнять.
0: Да вроде не было у меня свадьбы.
2: Не было, да. Я говорю, на свадьбе вы последний раз в 15 лет вообще, что вы вспоминаете? Вот, ну, было неловко.
1: Ничего себе, сколько моментов скажут. Слушай, ну, мы тебя оставляем здесь для того, чтобы ты еще моментов напомнил. Значит, люди дорогие, спасибо вам огромное. Я уже насчитал 2310 сообщений. Мне приятно. Я на все их отвечу. Вот. Спасибо вам, респект. Вот, Димасик, тебе спасибо за поздравление. Вот, это Морозов. Вот. Напротив него Юрьев. Дай вам Бог здоровья. Всего наилучшего. Пока.
0: До завтра. Пока.
3: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Русские перцы. Утро сделают хорошим.
5: Русские перцы.
4: На русском радио.
3: Реклама.
4: Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
6: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
6: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
7: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «Энтокаскивский проектный департамент».
8: В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4Л. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 миллиона 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
9: Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4». Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
10: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
4: Выгодное трио. Это официально.
11: официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cheridifiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
12: Накрыло и не отпускает. Одеяло. Оно такое.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
14: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанки анонсировали ужесточение правил вывоза золота и наличных из России в страны Евразийского экономического союза. В ЦБ предложили строже проверять достоверность подтверждающих документов. Кроме этого, будут следить, чтобы такие бумаги не использовались повторно. С минувшего апреля россиянам запрещено вывозить в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию наличную валюту на 100 тысяч долларов. А с мая нельзя увозить золото в слитках массой больше 100 граммов. МВД предложило сделать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта при совершении некоторых преступлений. Среди прочего, это клевета, создание вредоносных программ и неправомерный доступ к информации. Ведомство заявили ТАСС, что совместно с Минюстом активно разрабатывают такой законопроект, изменения внесут в Уголовный кодекс и КОАП. Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. За неделю зарегистрировали свыше 700 тысяч случаев. Это на треть больше, чем недели ранее. В ведомстве говорят, что эпидситуация развивается согласно прогнозам, однако интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается. Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться, чтобы избежать осложнений при заболевании. В первую очередь прививку предлагают сделать детям, людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями. Пятеро российских гимнастов выступят на турнире во Франции, в их числе Варвара Белова, а также Матвей и Тимофей Акиньшины. Соревнования будут проводиться только на отдельных снарядах, без многоборья. Турнир состоится в предстоящие выходные. Ранее исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским спортсменам участвовать в турнирах с флагом и гимном, однако есть исключения. Власти принимающих стран могут запретить символику. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Да, нет, все-таки иметь дело с супергероем, человеком-молния, может быть опасно. Ну, во-первых, гаджеты могут перегореть, одежда синтетическая воспламенится, ну и объятия, поцелуи могут закончиться бодрящим ударом тока. Но с другой стороны, экономия на коммуналке и всегда световое шоу на вечеринке. Короче, надо взвесить все за и против. Хотя, мне кажется, вы больше за, чем нет. Многим в этот четверг точно не хватает такого пауэрбанка, чтобы легко завершить все дела и в танцы долететь до выходных. Если что, можете рассчитывать на нас. Здесь Русское радио, я Тимур Бодров. Всем привет.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды и сдачи подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Иногда я задумываюсь, что стало с людьми, которые спрашивали у меня дорогу.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Ума Турман о невыносимой тоске, когда между влюбленными километры, десятки, сотни. Но, к счастью, с тех пор, как была написана эта песня, прогресс шагнул далеко вперед, многое изменилось. Теперь сократить расстояние можно буквально в один клик. Но, с другой стороны, никакой, даже самый быстрый интернет не заменит главного – нашего внимания. Гаджеты – это прекрасно, но это всего лишь инструмент, а магию создаем мы, люди. Поэтому, где бы мы сейчас ни находились, отложим дела на секунду, напишем любимым прямо сейчас. Напомните о своих теплых чувствах, ведь согревать друг друга внутри в этом цифровом мире – это самое важное.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир. Каждый день в твоих руках».
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: После 40 жизнь только начинается.
8: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
3: Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: Мне кажется, музыку елки пора официально вносить в реестр лекарственных средств, прописывать при хроническом стрессе. Действующее вещество ее песен – концентрированное тепло, обволакивающий вокал и 100% позитива. Могут, правда, быть и побочные эффекты, приступы беспричинной улыбки, желание обнять соседа и танцевать прямо посреди офиса. Но я думаю, мы не будем сильно по этому поводу переживать.
1: Тимур Бодров на русском радио.

отчаянном романтическом соперничестве Максим на русском радио. А что такое соперничество? Герои эфира нашего знают не понаслышке, особенно сейчас, в преддверии церемонии «Золотой граммофон». Да, всем хочется стать частью грандиозного шоу, всем хочется получить заветную награду. И вы, друзья, можете помочь своим любимцам. В группе нашей в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите, выбирайте три любимые песни этого года и таким образом влияйте на итоги. Ну а среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозное шоу «Золотой граммофон», что случится 5 декабря.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
11: Не пропустите!
12: На НТВ.
11: Виа Суперстар.
12: Новый сезон.
10: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
9: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
15: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
16: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
17: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
18: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Чертовски точная метафора. Любовь — самолет. Да, в жизни, как и в авиации, все начинается с долгого разгона. Мы притираемся, привыкаем друг к другу, а потом набираем скорость, и земля уходит из-под ног. И вот мы на седьмом небе от счастья. Вот, разумеется, и без турбулентности никак, но... Главное, не забывайте регулярно заправлять ваш авиалайнер любви подарками, вниманием и заботой.
1: Русское радио.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Покоряй Крым вместе с Havail Autoprestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
3: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
4: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
5: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
6: Жена заказала мне кроссовки 42 размера. Пришли 36-го и на каблуках. Хорошо, хоть жене подошли.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио.
9: Вот оно какое!
10: Наше
9: утро!
10: Русские перцы.
11: А вот жемчужина со дна моря легко нырнул. И вынырнул с ракушкой, а внутри ракушки было кольцо. Было очень неожиданно. Конечно, она сказала, да, естественно, женаты 5 лет, есть уже сын, и вот недавно родилась дочка.
12: Как смотри, да.
13: Это ж как, это он предварительно же до этого за неделю приезжал, договаривался с рыбами, чтобы...
12: Там царь Тритон ему.
13: Какой Тритон? Там Палтус просто. Там Палтус-ювелир, знаешь, раз тихонечко подложил, говорит, бери, дружище, и все нормально.
8: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу у страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: Все больше, чем радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за проблем аграриев после атак беспилотников. В распоряжении местной администрации говорится, что фермеры не могут продать свою продукцию. Это может привести к значительным материальным потерям. Причиной стали массовые атаки на объекты логистической инфраструктуры, приостановка работы портов и нарушение морского судоходства. Ранее сообщалось, что отгрузка российской пшеницы на экспорт в сентябре сократилась почти 4 раза. Центробанки предложили регулировать деятельность финансовых блогеров. ЦБ заявили ТАСС, что финансовые организации должны будут раскрывать информацию об авторах, с которыми они сотрудничают. На первом этапе хотят подготовить кодекс этики. Блогеры должны будут рассказывать своим подписчикам о рекламных продвижениях финансовых продуктов. Нужно будет раскрывать риски и давать гарантии доходности. ЦБ подчеркнули, что запретительные меры пока не обсуждаются. В Минтрансе рассказали о планах ввести оплату железнодорожных билетов через мессенджер Макс, но такая мера будет реализована не раньше следующего года. Ведомстве напомнили, что билеты на электричке большинства пригородных пассажирских компаний уже можно купить через Макс. В отдельных регионах мессенджер позволяет узнавать расписание общественного транспорта и пополнять транспортные карты. Также в сервис внедрят возможность посадки пассажиров на самолеты и поезда. В Минпросвещение призвали учителей учитывать нагрузку на детей, задавая домашнюю работу. В ведомстве отметили, что такие задания должны укладываться в установленные нормы. Нужно учитывать и другие предметы. С сентября прошлого года в российских школах действуют единые нормы времени на домашние задания. Например, для учеников младших классов не больше 2 часов, у старшеклассников 3,5 часа. На этом пока все. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Да, какой хороший день, какой хороший я и песенка моя. Песен хороших на русском радио впереди очень много. А вот день сегодня действительно уникальный, друзья. Минувшая ночь в столице стала самой теплой за последние почти 80 лет. Было, если верить синоптикам, 16,5 градусов. Да, вот оно, какое наше лето в конце сентября. Днем сегодня тоже хорошо, до плюс 20, так что ловите мгновение. Гуляйте по возможности и наслаждайтесь теплом. Но если у вас в вашем городе не так повезло, как москвичам, всегда можете положиться на нас. Русское радио дарит горячие хиты и отличное настроение в любую погоду.

0: выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
1: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

девчонок, потому что, ну как на свете без любви прожить? Но все-таки так грустить, убиваться без второй половинки не стоит. Тем более, вы же помните золотое правило: полюби себя, остальные подтянутся. Ну и да, любовь к себе – это не эгоизм. Эгоист – тот, кто готов плевать на других, а человек, который любит себя, бережно к себе относится. В общем, невозможно подарить тепло другому, если ты замерз внутри.

0: Реклама на русском.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Подвиг богатырский, победой славен. От дела доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
11: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
12: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная служба.

0: Итак, девушка, признавайтесь, сколько раз в жизни вы гадали на ромашке, карты раскладывали, чтобы понять, любит, не любит. Как мы поняли, у Ханны есть такое зеркало волшебное, помогает разобраться. Ну, давайте честно, если бы у всех было такое приложение в телефоне, зеркальное, то как-то бы и ушел азарт из жизни, потому что вся прелесть отношений именно в этих самых первых бабочках, в животе недосказанности и разгадывании тайн друг друга, потому что жизнь с готовыми ответами не так интересна.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Как советуют мудрые люди, нужно беречь своего внутреннего ребенка, ну и, соответственно, не отключать режим юности. А судя по песне, отзвучавшей, это что? Врубать музыку посреди ночи, гулять до рассвета и шуметь под окнами. Ну, не-не-не-не. Юность, конечно, это когда прежде всего не так важен комфорт, а важны люди рядом. Ну, соседей будить мы, разумеется, не будем, но вот уметь радоваться мелочам, собираться легко, без повода, я думаю, это умение точно нужно не терять во взрослой жизни.
1: Новая песня на русском.
2: Все в курсе, мы держим руку на пульсе.
3: Всем привет, это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России. По итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
9: Не пропустите.
10: На НТВ.
9: Виа Суперстар.
10: Новый сезон.
8: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
11: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
12: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русское радио.
1: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.

0: Кстати, мало кто знает, что изначальный текст песни звучал иначе при написании, и Сергей Лазарев должен был петь «Твоя любовь — это как крапива». Крапива, да, вполне жизненная ситуация. Сначала ты к ней тянешься, очарованный зеленью, а потом — бац! Все горит, чешется, а на сердце волдыри. Но вот Сергей передумал и решил спеть про любовь, ландшафтный дизайн. Так красиво.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдин». Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-хавейл.ру.
1: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
2: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 000 рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Неоферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
3: Девушки, вы в ответе за тех, кого возбудили.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин предложил взимать по 100 рублей за посылки из-за границы. Таможенный сбор коснется товаров для личного потребления стоимостью до 200 евро. Такая инициатива содержится в трехлетнем проекте бюджета, который представили в правительстве. Документ должны внести в Госдуму до 1 октября. Ранее Федеральная таможенная служба планировала расширить эксперимент по таможенному мониторингу и усилить контроль за импортом. Центробанк готов смягчить регулирование по кредитам для защиты критической инфраструктуры от ударов беспилотников. В частности, для банков могут обнулить надбавки, если займы выдаются бизнесу на меры безопасности. ЦБ объяснили, что такой подход нацелен на снижение потенциальных потерь предприятий и финансовых организаций. Ранее регулятор рекомендовал банкам одобрять запросы на реструктуризацию кредитов от клиентов, чьи предприятия пострадали от атак беспилотников. В Москве появились новые знаки с внутренней подсветкой. В Центре организации дорожного движения заявили газете «Коммерсант», что такие указатели лучше видны в темное время суток и устойчивы к воздействию погодных условий. Установили свыше 90 новых знаков, в том числе на Тверской улице. Подсветку получили знаки приоритета, направление движения, объезда, препятствий. Работу указателей можно контролировать дистанционно. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала осени. В центре ФОБОС заявили, что минимальная температура составила 16,5 градусов. Это на 10 градусов выше климатической нормы. Так тепло ночью 24 сентября не было больше 75 лет. По словам синоптиков, аномальная температура воздуха ожидается и сегодня днем. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, однако завтра резко похолодает сразу на 5 градусов. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Дмитрий Колдун и песня «Офтальмолога». Ну, мы здесь, к сожалению, глаза друг друга не видим с вами, а вообще считаем самым привлекательным органом вашим это уши, конечно. Именно они каждый день так нежно принимают наши голоса, шевелятся в такт любимым песням. Друзья, берегите свои уши, настраивайте их на правильную волну. Всем привет, меня зовут Тимур Бодров, а вот имена тех, кто порадует ваши уши в ближайшее время на русском. Гости из будущего, Денис Клявер, и на старте уже Ани Лорак.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
1: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
0: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
1: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75. Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ СКД».
2: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
3: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
4: Как мой бизнес? Не так хорошо, как хотелось бы мне, но и не так плохо, как хотелось бы вам.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио. Все будет хорошо.

0: В свете этой песни у меня технический вопрос к удаче, а точнее к ее навигации. Где конкретно мне нужно стоять, чтобы она, удача, меня не проглядела? А то бывало, стоишь на остановке под дождем, мимо, в очереди на кассу, тоже никак. Вот, ладно, ладно, мы сами уйдем, найдем удачу. Главное, не стоять на месте и начать двигаться. Пусть даже это будут ваши танцы на рабочем месте. Для танцев и энергичного дня прямо сейчас на русском танцевальный блокбастер от гостей из будущего.
1: Русское радио.

0: каждой рыбке.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

модерновые. Треки маститых артистов и новичков. Завтра в 23.00 слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском. Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Только съехав от родителей, я узнал, что у меня нет аллергии на шоколад. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Звучит поэтично, но очень точно. Любовь как спецэффект. И да, действительно, когда мы влюблены, мир превращается, ну, буквально в 5D-кинотеатр. Прикосновения бьют током, в глазах искры, пульс зашкаливает. Главное, чтобы в этой киношке, как в хорошем ром-коме, был хэппи-энд. Этого вам я и желаю. А еще, друзья, желаю, чтобы вы не покидали зону слышимости русского радио. Зря я ж только песен хороших приготовил. Слушаем скоро Артура Пирожкова, Владимира Киселева и Жасмин.

осень. Золотое время.

0: я все-таки в компании в одной с этими ребятами. Пой, танцуй, кайфуй. Да, предлагаю не стесняться танцевать, подпевать. Тем более, что в компании с русским радио это разрешено и даже поощряется. Да, не сдерживайте свое желание подвигаться. Как говорится, единственное, что действительно стоит сдерживать, это мысли негативные. Об остальном можно не беспокоиться. Лети в наше светлое музыкальное будущее. Далее в компании Five Star Романа Архипова, группы «Серебро». Не оставлю вас и я.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Kia Hyundai Ichos 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
11: РБ Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
12: Обращаюсь ко всем, кому было жарко. Ну сейчас-то норм, все устраивает. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Друзья, в жизни так много вопросов без ответов, и прозвучавший «зачем» как будто бы даже и не самый сложный. Меня больше беспокоит, например, куда исчезает носок все время второй из стиральной машины. Или зачем она пишет «я уже выхожу», когда даже не придумала, что он оденет. Вот. Ну и самое главное, почему самая вкусная еда всегда самая калорийная?

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Заставщик ОАЗ «Энтокаскивский проект» на декларации на наш.дом.рф.
2: В «Черномор-Авто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер «Т4». Комфортный для поездок на дачу «Т4Л». Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса «Т7» или семейный семиместный флагман «Т8». Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черномор-Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
3: Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
4: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
5: Выгодное трио. От официального дилера Теннет Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Теннет Т7. По цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрыт. Открытого клуба «Техносервис» с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. 3. «Теннет Техносервис» на Ялтинской. Оленчука, 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
3: Указана стоимость «Теннет Т7 Актив 2ВД» при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение ограничено складом авто.
9: Хороших людей мало. Берегите меня.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
11: Русское радио. Что слушает страна? Позвони мне.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин внес в правительство законопроект о федеральном бюджете на ближайшие 3 года. Согласно документу, страховые пенсии в следующем году повысят дважды, 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год. А с 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3% по темпу роста зарплаты. Таким образом, средний размер пенсии по старости составит почти 30 тысяч рублей. Минцифры обсуждает запрет на продажу сим-карт от субдилеров. Газета «Ведомости» пишет, что граждане и индивидуальные предприниматели не смогут заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Власти хотят, чтобы телефонные номера продавали только прямые дилеры. Это юридические лица с агентским договором. В свою очередь, мобильные операторы не согласны с инициативой сократить перечень продавцов. Минздрав в следующем году разработает национальные рекомендации по питанию. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что они будут предназначены для врачей и других медицинских работников, которые консультируют здоровых людей по профилактике заболеваний. Министр сообщил, что россияне едят мало овощей и фруктов, при этом в рационе граждан стало больше сладостей, соли и переработанного мяса. Каждый второй опрошенный работник держится за должность и не стал бы увольняться в ближайшее время. По данным ЦИОМа, треть респондентов не видит принципиальных отличий нынешнего периода работы от предыдущих, а 8% говорят, что сейчас благоприятный момент для смены из-за дефицита кадров и возможности найти лучшие условия. За последний год у 40% работников возникало желание уволиться, но сделали это только 5%. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Я, кстати, до сих пор не могу определиться, понять, какой день рабочей недели все-таки лучше. Четверг или пятница? Вот что я думаю. Значит, четверг учит нас ценить предвкушение счастья, потому что в этот день мы, да, как обычно, строим грандиозные планы на выходные. А пятница — это все-таки день реалист, потому что к вечеру мы уже понимаем, что никуда мы не пойдем. Ну нет, пойдем, конечно, доползем до дивана, подушку обнимать. Короче, сдается мне, побеждает четверг. Этот лучший день наполним лучшей музыкой на русском. Нюша, Сергей Лазарев, Фабрика, Шура, Дима Билан скоро в эфире. А сейчас, вы уже узнали, да? Стас Пьеха с нами. Меня зовут Тимур Бодров. От

0: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
1: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
0: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
1: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75. Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ СКД».
2: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В сентябре «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В.
3: Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
4: Говорят, что я с каждым днем хорошею. О, преувеличивают. Всего лишь через день.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

Изгонять плохие воспоминания, будем думать о хорошем и, конечно, слушать любимую музыку на русском радио. Прямо сейчас любимец Дима Маликов, и я просто люблю тебя.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.

0: ВТБ. О, 0+.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: рекомендация специалиста.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Любишь кататься? Люби и катайся. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

А зря вы думали, что рыбалка это только для мужчин. Как оказалось, каждая вторая женщина в стране нашей рыбалку обожает. И около 16% регулярно берут в руки удочки и спиннинги. Вот. Ну и, судя по всему, в число таких входят девчонки из группы «Фабрика». Только что они о своих рыболовных успехах. Ну и тем более, да, сегодня четверг, рыбный день. Тему тайных увлечений наших звезд продолжит Сергей Лазарев. Ловите эссенцию чувств стиля безупречного вокала. Прямо сейчас на русском «Парфюмерные откровения» в песне «Ароматом».

0: Виктория Дайнека и ее лингвистический гибрид. Да, вот что бывает, когда прогуливала в школе уроки английского. Тут помню, тут не помню. Ну, с другой стороны, никакого осуждения, или, как там говорят, 0% осуждения. У нее на сердце драма, а из головы нужно срочно выкинуть бывшего. Вот, и там не до правильной грамматики. Главное, что смысл понятен. Смысл нашей жизни здесь, на Русском радио, напоминать вам регулярно, что не надо усложнять, высыпайтесь при первой любой возможности, и завтра обязательно будет лучше, чем вчера.
1: Тимур Бодров на Русском радио.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ну что там у вас на Невском?
13: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
12: Тоже не тише.
14: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
15: Ой. Это у меня в глазах двоится.
16: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
17: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
18: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
19: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
20: Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
22: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, народ, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
23: Предпочитаю делать как можно меньше. А что поделаешь, если предпочтения у меня такие? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
24: Полгода, плохая погода. Полгода, совсем не год.

0: Очень люблю эту песню. Если бы составлял рейтинг лучших хитов всех времен, то это произведение было бы там обязательно. «Не верь слезам» на русском Шура и Павел Есенин. Ну и давайте концентрацию всего лучшего продолжим. Совсем немного осталось до долгожданного момента, когда эфир будет в вашем распоряжении и начнется стол заказов. Готовьте ваши приветы, добрые слова, поздравления, признания в любви. Пишите нам во всех мессенджерах. Координаты прежние. +7 916 003 105 7.
1: Русское радио.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер «Т4». Комфортный для поездок на дачу «Т4Л». Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса «Т7» или семейный семиместный флагман «Т8». Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта, цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
3: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
0: Выгодное трио от официального дилера Теннет Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Теннет Т7. По цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. 3. Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Теннет Т7 актив 2ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
4: Скорость звука – странная штука. Родители что-то говорят тебе в 20 лет, а доходит это только лет в 40.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин предложил распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы. Речь идет о доходах по дивидендам, по процентам от вкладов и от продажи имущества. Сейчас они облагаются по ставкам 13-15%. Однако, согласно проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку, будет действовать ставка до 22% в зависимости от суммы. Прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ действует с прошлого года для доходов от заработной платы. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается на новогодние праздники. Роспотребнадзоре заявили РИА Новости, что много заболевших будет и в середине января. Сейчас растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. За неделю зарегистрировали свыше 700 тысяч случаев. Это на треть больше, чем неделей ранее. В Москве проходит сразу несколько выставок, посвященных эстетике красоты в искусстве. Так, в мультимедиа-арт-музее открылась международная фото-биеннале 2026. Это масштабный проект. Представлено сразу 7 отдельных выставок под одной крышей. В Московском музее современного искусства можно видеть выставку «Молчание звезды», где красота кроется в ностальгии, а в Есенин-центре 1 октября состоится модный показ коллекции «Приданое». Это диалог между императорским гардеробом начала 20 века и современным силуэтом. Все билеты доступны в сервисе «Мосбилет». Минпросвещение заявили, что оценка за поведение в школах не будет передаваться правоохранительным органам. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил НТВ, что такая отметка будет лишь ориентиром для ученика и сигналом для родителей. В нынешнем учебном году в 10 школах каждого региона начали оценивать поведение по трехуровневой шкале – образцовое, допустимое и недопустимое. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Любимый, легендарный, абсолютно незаменимый стол заказов на русском радио. Если у вас, друзья, сегодня праздник, пишите, будем праздновать вместе. Соскучились по любимым друзьям, коллегам, пишите, доставим сообщение быстрее любой курьерской службы. И, конечно, признавайтесь в любви. Куда без этого? Напоминайте о своих теплых чувствах. Я, Тимур Бодров, постараюсь прочитать все ваши сообщения. Писать нам можно, нужно во всех мессенджерах. Номер +7 916 003 105 7. Начнем с поздравлений с днем рождения. Мария пишет: «Добрый день, Русское радио. Поздравьте нашего руководителя с днем рождения, Алексея Архипова, его девчонки из планового отдела». Наталья: «Тимур, добрый день. Обращение к Татьяне. Будь счастлива и любима. Завтра буду скучать без тебя на работе». Евгений: «Добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет работникам ООО «Земля». Всем хорошего дня и удачи на работе». Любовь: «Добрый день, Русское радио. Привет моему любимому сыну Тёмке. Я тобой горжусь. У тебя все получится. И поставьте какую-нибудь красивую песню». «Здравствуйте. Хочу передать привет моему супругу. Люблю его очень-очень сильно». И Наталья: «С днем ангела, любимого мужа Димулю, солнышко, здоровья, благополучия, успехов в работе, ну и, конечно, денежек. Жена Наталья».
0: Стол заказов на русском радио. Yeah.

0: Роскошная песня, группа Hi-Fi в столе заказов, все в огонь. Точное столичное 14.09, я Тимур Бодров, а вот и ваши сообщения. Маргарита, добрый день. Валентину Ивановну поздравляем с первым рабочим днем после отпуска. Поздравляем и немного сочувствуем, да? Как там после отпуска работается? Наверное, непросто. Дарья, добрый день, Русское радио. Огромный привет моим девчонкам, Танюшке и Аннушке. Завтра без меня не скучайте. Увидимся в понедельник. Целую в обе щечки. Сообщение с моей малой родины. Виктор передает привет маме в Хакасию Валентине Серебряковой, Валентине Николаевне и сестренке Анастасии. Хорошего вам теплого вечера из Москвы. Хорошего настроения. Люблю вас. Екатерина поздравляет Ларичеву Танюшку с днем рождения, с 55-летием. Пусть всегда во всем везет, любимые коллеги. Марина, добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, приветик моему супругу Альберту. Очень его люблю и ценю. Питер, передаю привет доблестному коллективу климатики в НИИ «Трансмаш Димон». Русское радио, привет сотрудникам автофуда. Пожелание хорошего настроения и позитива во всем.
1: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «Энтокаскивский проект». Декларация на nafta.com.rf.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте nafta.com.rf. Застройщик ООО «СССКГ». Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
3: И в горе, и в радости, сказал я жене, забирая половинку шоколадки.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
4: Вот оно какое!
5: Наше
4: утро!
5: Русские перцы! Я просто понимаю. Люблю хинкали.
3: Хинкали любишь?
5: Обожаю.
3: А ты вот эту, извини меня за выражение,
5: нет,
3: попку
5: не
3: оставляешь?
5: Оставляю.
3: Или
5: да,
3: оставляешь?
6: Ну что, попка это самое вкусное.
5: Да какой? Попка, это у тебя такая попка,
3: вот
5: знаешь,
3: если сейчас, ребята, если кто-то есть, подключился на Русское радио на фразе «попка это самое вкусное», вы меня простите, нас засудят, я вам честно говорю.
6: Хинкали, хинкали.
3: Хинкали. Мы про хинкали говорим.
5: Хинкальская попка.
3: Да, хинкальская попка. Так, все.
6: Я выключаю микрофон.
3: Все, хорош, все.
1: Семи утра. По будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Марафон «Добрых слов» продолжается. Лиза присоединяется к эфиру. Привет, Тимур. Передайте, пожалуйста, всему коллективу магазина «Смешные цены». Привет, метро «Кантемировская», Наталья, Шерзаду и Тахмине, Лиза. Светлана, добрый день, Русское радио. Передайте приветы и Гошевым, и Леньке Кузьминой. Сделали. Екатерина пишет: дружный коллектив тепличного комбината «Юг-Агро». Поздравляем с днем рождения Наталью Дубровину. Желаем, самое главное, здоровья и всего самого наилучшего. Настасья передает привет любимому сыну Дмитрию. Люблю его очень. Катерина поздравляет Анну Шалимову с днем рождения. Пожелание счастья, здоровья и исполнения всех желаний. Зоя передает привет своей любимой дочери, с которой прямо сейчас едет на занятия в музыкальную школу. Люблю тебя, дочь. Кстати, на чем играет Соня? На скрипочке или на фано? Надежда, здравствуйте, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет Настасье, миленькой. Селедка под шубой уже готова. Завтра будем пробовать. Приятного аппетита. Наталья, здравствуйте. Передаю привет своей семье. Люблю их. Скоро увидимся. И Олеся, здравствуйте. Мы всем коллективом школьной столовой поздравляем с днем рождения нашу заведующую Анечку Алексееву. Здоровья, процветания, успехов во всем и также радовать всех вокруг вкусными блюдами. Мы тебя любим. Так, девчонки, захотелось у вас сейчас отобедать. Страсть.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла даречка, да, на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
3: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
4: Какой-то экспериментальный.
3: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
2: Где твоя разворотность, стоп?
3: А вот она.
4: Выворотность.
2: Ну, какая разница?
4: Большая.
3: Нормально.
4: Но в плохом театре как раз разворотность.
3: Разворотный стоп.
4: Так, это я словарик запишу.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу. 16:30 и 20:30. И в воскресенье в 11:30 и 19:30. Крылатая с Довлатовой на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На русском стол заказов я, Тимур, вместе с вами, Тимур Бодров. Вот, привет, Русское радио, пожалуйста, поздравьте нашу сестренку из Крыма, Мариночку Сердюк. С днем рождения поздравляем, желаем счастья, здоровья, любви, благополучия от всех родственников, друзей. Спасибо огромное. Следующее сообщение – это поздравление Ирине Атаян с днем рождения от всего сердца. Поздравляем ее. Пусть в этот день сбудутся самые невероятные мечты. Желаем на работу ходить только за зарплатой, выходные проводить с лучшими друзьями. Коллектив рынка «Москва на волне». И сообщение из Литвы. Добрый день, Русское радио. Поздравляем Алика Чепулковского, живущего в Литве. Желаем ему много сил на работе, много позитива. Поздравляет Рыжий из Германии. Вот, видите, я все напутал. По-другому. Так, с днем рождения Антона Юрьева поздравляем. Да, действительно, коллега мой отмечает день рождения. Мы его тут уже поздравляли, но не лишний будет поздравить и в эфире еще раз. Желаем ему всего самого хорошего. Галина это сообщение отправила. Следующее послание от Юлии из Липецка. Привет моим родным, маме Нине, папе Виктору, доченьке Марусе. Желаю любви, счастья и здоровья. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет фирме Юден. Всем хорошего настроения и отличного дня. И добрый день. Передайте привет Петру Киму. Он будет лучшим в колхозе. Мы не сомневались.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ты моя, а он ваш. Он этот час на русском «Стол заказов» называется. Ксения, добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Дмитрию. Очень тебя люблю и скорее возвращайся домой. Кристина, добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет Славе. Обожаю его. Юлия передает привет своему супругу любимому Петру Гурьянову. Сильно люблю, ценю. Жена Юлия. Так, следующее сообщение у Татьяны. Она передает привет мужу Андрею и сыночку Ивану. Поздравление с днем рождения от мамы Тани. В этот замечательный сентябрьский день 20 лет назад родился сынуля Даниил Ростовцев. Поздравляем его с прекрасным юбилеем. Желаем по жизни идти с позитивом и обязательно добиваться своих целей. Владимир передает привет обходчикам «Газпром» газораспределения от технадзора метрополитена. Ну, прям скороговорка. Выговорил. Так, Наталья, поздравляю с днем рождения Антона Юрьева. Присоединяемся. Еще одно сообщение от Екатерины. Привет, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моим пчелкам Элли, Люди, Маши и Вики из Рязани. Напомните, что они лучше. Напоминаем, девчонки, вы лучшие. Олеся передает привет русскому радио. Огромный привет. Спасибо за то, что вы есть с нами в любую погоду. Всегда рады стараться. И Корякина Дениса Сергеевича. Мы ему передаем привет от Нины. Вас очень сильно любят. Вот, получайте привет.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: этот пролетел так быстро. Не успел все сообщения прочитать, но ничего страшного, в 17.00 будет новый стол заказов. А пока. Анастасия, добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет всей второй смене супермаркета «Табрис» в Анапе. Особенно пекарни. Вы лучшие. Спасибо за ваш нелегкий труд, а также за все вкусности, что вы готовите. Светлана, привет, Русское радио. Привет моим любимым мужчинам, мужу Александру и сыночкам Сереже и Мише. Вы моя гордость. Так, что еще успею прочитать? Привет, любимые Леночки и Русскому радио. Едем в Иркутск без пробок. И сообщение издалека. Привет, мое любимое Русское радио. Спасибо огромное за музыку крутую. И передайте приветы Свете, Артуру и Гале во Владимир. Скучаю и люблю вас. От Евы из Страсбурга. Ну и сейчас еще одно поздравление. Мой любимый момент. Поздравляю с Иваном Соловьевым.
1: Антошка. Пирожное, картошка Антона Юрьева. Антон Юрьев сегодня день рождения отмечает, наше рыжее солнце. Здоровья, счастья. А, еще, кстати, вот если хотите порадовать Антона, это я уже слушателям говорю.
0: Пожалуйста.
1: Присылайте на Русское радио вот что-нибудь вкусное с лимоном. Потому что он обожает пирог с лимоном, пирожки с лимоном. А потом, знаешь, вот эта шарлотка лимонная. Я ему просто 3 года уже обещаю. Все никак не испеку.
0: Ну что, как раз 3 года прошли.
1: Ну да, обычно
0: вот
1: 3 года.
0: Пора уже осуществить.
1: Да.
0: Я Антона тоже поздравляю. Спасибо за то, что он есть у нашей планеты, у нас. Угу. Потому что каждый раз, приходя на работу, если я, ну, чуть-чуть еще не доспал, стоит с ним встретиться. Все, отлично себя чувствую.
1: Это правда.
0: Ребята, хорошего вам дня. Слушайте Русское радио. Антона Юрьева с днем рождения. Иван Соловьев далее вместе с вами.
1: Пока. Пока.
2: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
3: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
4: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 000 рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Неоферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
5: Продам или обменяю коврик для фитнеса. Торт уместен.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
8: Вот оно какое.
9: Наше
8: утро.
10: Русские перцы.
11: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон, расскажи.
12: У него живот вообще никогда не болит.
11: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно жить?
13: 9999. Я пока шел, один отписался.
11: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
13: Нет, мы с ним общались этим ночью, нормально.
12: Просто у Орландо живот заболел.
11: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
13: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде не доезжал.
11: И почему-то платный, за них надо было заплатить.
13: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
11: Ну, в общем, спасибо.
13: Где мои фотографии, Орландо?
11: Спасибо за такое прекрасное интервью. Встретимся после рекламы.
14: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?
15: Позвони мне, позвони.
14: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин предложил взимать НДС 22% при онлайн-покупке иностранных товаров. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки. Такая инициатива включена в проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Еще ведомство хочет ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за почтовые посылки из-за рубежа. Это коснется товаров для личного потребления стоимостью до 200 евро. ЦБ заявили о способности банков справиться с повышенным спросом на наличные. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация стабилизируется. Среди причин такого спроса назвала налоговые изменения и снижение ключевой ставки. А еще глава ЦБ сослалась на слухи о заморозке вкладов. По данным регулятора, доля наличных денег сейчас составляет около 15%. Это свыше 20 триллионов рублей. В Госдуме рекомендовали вакцинироваться от клещевого энцефалита в осенне-зимний период. В Думском комитете по охране здоровья объяснили ТАСС, что так можно подготовить организм к сезону активности клещей. При стандартной схеме первые 2 прививки делают с интервалом от 1 до нескольких месяцев, в зависимости от препарата. В этом году к врачам после укусов клещей обратились свыше 300 тысяч россиян. Больше 40% опрошенных россиянок заявили, что у них постоянно улучшается настроение после бьюти-процедур, укладки и макияжа. Четверть респондентов сталкиваются с этим иногда. Примерно столько же говорят, что отражение в зеркале никак не влияет на эмоциональное состояние. Как пишет Афиша Дейли, 18% участниц исследования не наносят косметику в будние дни, чтобы оставалось больше времени на сон и отдых. На этом пока все. О развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости.

Вот-вот, друзья, не размениваемся по пустякам. Если кто-то вам собирается что-то там подарить, то пусть это будет как минимум целый мир, чтобы бросили все к вашим ногам, чтобы достали звезду с неба, чтобы, ну, вы поняли, да, направленность. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Я Иван Соловьев. Сегодня сделаю все, чтобы вы себя чувствовали прекрасно, чтобы настроение было отличное, чтобы вы улыбались, смеялись, и чтобы все было хорошо. Как я это сделаю? Ну, конечно же, сделаю своим настроением и музыкой, что есть у нас в эфире. Так, по плану Сергей Лазарев, группа «Серебро» и «Хамали и Наваи». Прямо сейчас хорошего дня всем.

0: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: В драматический театр требуется абсурдопереводчик.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

Я на всю жизнь запомнил это исключение из правила. Ну, помните, сколько «Н» нужно писать? Одно или две буквы «Н» в словах «деревянный», «оловянный», «стеклянный». Две буквы «Н», потому что нас вот учительница по русскому языку как учила. Посмотрите, говорит, ребятки, на окно. Вот рама какая? Деревянная, да, ручка оловянная, да, ну и, собственно, стекло стеклянное. Ну, раньше же окна такие были, не пластиковые. Вот и запомните, деревянный, оловянный, стеклянный.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Трудно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В новом «Жакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на «Джак.кар.ру».
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Я дома с женой веду себя как тигр. Хожу на четырех лапках и бесшумно. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: я чувствую, как море там без меня волнуется. Я очень морелюбивый человек. Два раза в год, как минимум. Не знаю, что будет в следующем году. Вроде бы уже вот-вот должны будем писать даты на отпуск 2027. Ну что, остается только накопить приличную сумму денег, чтобы потратить на морские путешествия, на морские впечатления и так далее и тому подобное. Вот кто завтра работает финальный день перед отпуском и махнет, рванет, улетит, поедет на море. Ну, мы вам желаем, ребятки, шикарного отдыха, чтобы у вас все было хорошо. А если вы прямо сейчас находитесь там, где море, где горячий песок, где солнце, где вареная кукуруза, классного вам отдыха, не торопитесь возвращаться, наслаждайтесь каждой минутой, каждой секундой. Ну и, конечно, Русское радио вам помощь. Меня зовут Иван Соловьев, всем желаю отличного дня, а студио продолжит.
1: Невозможно рассказать вам историю мать.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Пароль ВТБ для бизнеса.
16: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
17: А второе?
16: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
18: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
19: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
20: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
21: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен. Рекламная служба Русского радио 579-7792.

0: новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

Ну, что тут скажешь? Предложение, конечно, интересное, романтичное, пойти встречать рассвет, но уже, конечно, не своевременное, не актуальное, не осеннее, так что откладываем его до следующего года, до лета 2027. Сейчас вот лучше, конечно же, пойти и купить теплый свитер новый, или шерстяные носки, или куртку потеплее. Вот это предложение самое то актуальное. Вы слушаете Русское радио, если замерзли, ну что, подвигайтесь под музыку, этого у нас видимо-невидимо. Иванушки Интернешнл скоро появится в эфире, а Настя, Дима Билан и Тестостерон. Таков ближайший план, ну а прямо сейчас Хабиб.

0: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды и сдачи подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Молчание – единственный вид золота, который женщины не признают.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
2: Вот оно какое!
4: Наше утро! Русские перцы!
5: Руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
6: Вот это кайфово.
7: Представляете? Это кайфово, но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
6: Можно же передарить.
7: Передарить нельзя.
6: Почему это?
7: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
8: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?
9: Как устроен этот мир, что имеет мне хранит, правда одна не

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В подмосковном Щелкове потушили горевшую с понедельника мусорную площадку. В МЧС доложили о полной ликвидации возгорания. На это ушло трое суток. В понедельник в Щелкове загорелся мусорный полигон. Площадь пожара постепенно разрослась до почти 10 тысяч квадратных метров. Жители попросили закрыть в домах окна. Превышение вредных веществ в воздухе специализированные лаборатории не выявили. В Москве из-за ветра приостановили работу канатной дороги на ВДНХ. Так называемый воздушный трамвай вновь запустят после улучшения метеоусловий. Ранее синоптики предупредили о сильном ветре в столице. В мэрии и МЧС призвали жителей обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. По прогнозам гидрометцентра, ветреная погода в городе сохранится до вечера. Также не исключены дожди. В кинопарке «Москино» открылась декорация «Сказочный город». Это комплекс из 30 объектов на территории более 3 гектаров. Декорация находится по соседству с уже действующими натурными площадками «Холмы» и «Современная Москва». Посетители могут пройти через городские ворота и оказаться внутри древнерусского сказочного города. При этом пространство не привязано к какому-то одному сюжету. Его можно трансформировать в древний город или фантастическое царство. Это делает декорации максимально универсальными для кинопроектов. Все подробности о кинопарке и его посещении можно найти на mos.ru. Ну и последнее. Российские ученые разработали новый метод борьбы с сорняками с использованием скорлупы кедровых орехов. Из нее сделали специальный биоуголь и посыпали им грядки с клубникой, а ради эксперимента к культурному растению подсадили еще 6 видов сорняков. В итоге там, где почва была, что называется, мульчирована ореховой скорлупой, сорняки почти перестали расти. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.

0: тем временем до Нового года остается менее 100 дней. Думаете, долго? Нет, ребятки, вообще недолго. Время полетит очень быстро. Я, вот лично я уже потихоньку начал к этому готовиться. В своем кулинарном канале завел хэштег «Это на Новый год». Ну, то есть буду в одном месте все идеи новые, интересные какие-то для ваших праздничных новогодних столов. И, кстати, вам тоже информация для размышления. У нас будет впереди год красной огненной козы, ну или овцы. Соответственно, можно уже продумывать подарки. Статуэтки, козы, овцы или что-то либо еще. Ну и цвета, конечно, если это огненная коза, то цвета, в которых мы должны встречать Новый год, должны быть красные, огненные, алые. В общем, ребята, с наступающим Новым годом! Говорить пока еще рано, но готовиться уже пора. И, конечно же, давайте под музыку на русском радио. Группа «Винтаж», Владимир Пресняков и Джонни прямо сейчас.
1: Все

0: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
1: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи. Круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
2: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

почему же нельзя? Можно и очень даже нужно. Ребята, давно уже наступило время вершить музыкальную историю. Ну, вы уже поняли, о чем я. Напоминаю, в нашей официальной группе в Одноклассниках вот прямо сейчас проходит выбор фан-сообщества в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Что нужно сделать? Просто заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни, вот ваши три любимые песни этого года, и тем самым влияйте на итоги. А среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон». Состоится она 5 декабря. Время-то совсем осталось немного. Я желаю всем хорошего настроения. Я желаю всем отличного самочувствия. Это «Русское радио», это я, Иван Соловьев. Оставайтесь с нами. Впереди еще много-много всего и музыкального, и интересного.

0: Реклама на русском.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Выбирайте Wildberries.
11: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
12: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: Я слышал, на Невском новое преступление.
14: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
15: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
19: Как я докатился до такой жизни?
20: А я люблю кататься!

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Как думаете, уже пора начинать готовиться к новогодним торжествам? Я думаю, пора. Пора. Время пролетит быстро. Так вот, с сегодняшнего дня в своем кулинарном канале завожу хэштег «Это на Новый год». В одно слово. Ну, чтобы вам потом было удобно посмотреть тот или иной рецепт, ту или иную идею для вашего, собственно, праздничного застолья. И сегодня, ребята, поделюсь с вами рецептом слоеного салата, который собрал миллионы просмотров. Я его назвал по-простому «селедочка». Кто-то назвал «селедка без шубы» или «селедка в полушубе». В общем, сейчас сами все поймете. Поехали. Первый слой – отварная морковь на терке, укрываем майонезом. Второй слой – филе сельди кубиком, замешанное с зернистой горчицей, измельченным красным лучком и майонезом. Представили, да, как это вкусно уже? Далее, третий слой – плавленый сырок на терке, сеточка из майонеза. И финальный слой – отварное яйцо на мелкой терке. Все! Вот смотрите, очень просто, но такой нежный, воздушный, вкусный получается слоеный салат. Обязательно сохраните себе этот рецепт, обязательно приготовьте, вам точно понравится. А рецепт вас ждет в моем кулинарном канале, в мессенджере Макс. Прямо вот сейчас заходите в Макс, в поиске наберите Иван Соловьев, вот он мой канал, вот он видеорецепт вас дожидается. Подписывайтесь, будем готовить вместе. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: бизнесу быть.
1: .банк. АО .ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, что дверь холодильника открыта всегда. Рекламная служба Русского радио. 5797799. Код 4999.

Давайте тоже устроим тусовку под названием «Стол заказов» на русском радио. Это мы с вами любим. Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио», вот прямо сейчас, буквально с минуты на минуту. Опубликуем пост о том, что «Стол заказов» вот-вот начнет свою работу. В комментариях что нужно писать? Приветы передавать, поздравлять, желать хорошего настроения, да все что угодно, ребятки. Принимайте активное участие, как это, собственно, вы делаете всегда. Меня зовут Иван Соловьев. Желаю всем хорошего наступающего вечера. Слава подхватывает музыкальную эстафету. Оставайтесь с нами. С нами уютно, тепло.

0: Реклама.
1: Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
5: Указана стоимость Tenet T7 актив 2ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение ограничено складом авто.
9: Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
11: Вот оно какое!
12: Наше
11: утро!
13: Русские перцы!
14: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон, расскажи.
15: У него живот вообще никогда не болит.
14: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно?
16: 9999. Я пока шел, один отписался.
14: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
16: Нет, мы с ним общались этой ночью, нормально.
15: Просто у Орландо живот заболел.
14: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
16: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде я не доезжал.
14: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
16: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
14: Ну, в общем, спасибо.
16: Где моя фотография, Орландо?
14: Спасибо за такое прекрасное интервью. Встретимся после рекламы.
4: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство экономического развития представило проект макропрогноза развития страны на ближайшие 3 года. Согласно документу, инфляция к концу этого года приблизится к отметке в 7%, а к концу следующего ожидается ее снижение до целевых 4%. Кроме этого, ведомство ухудшило прогноз по привлечению инвестиций и спрогнозировало снижение цен на нефть марки Brent с $73 за баррель в следующем году до $66 к 2029 году. Пенсии в следующем году будут повышены дважды, с 1 февраля на уровень инфляции за прошлый год и с 1 апреля более чем на 3% страховой части пенсии по темпу роста зарплаты. Об этом говорится в проекте бюджета, который Минфин внес на рассмотрение правительства. Выдержки из документа приводит сайт aif.ru. Планируется, что к концу следующего года средняя пенсия по старости достигнет отметки в 30 тысяч рублей. Другим новостям, экзамен по физике станет обязательным для 37 вузовских специальностей со следующего года. Сейчас направлений для поступления, на которые нужно сдавать, этот предмет 29. К ним, соответственно, планируют добавить еще 8. Среди них машиностроение, техническое проектирование и робототехника, говорится в проекте приказа Миноборнауки. По данным Рособорнадзора, в этом году число тех, кто планировал сдавать ЕГЭ по физике, выросло на 25%. На экзамен зарегистрировались почти 340 тысяч школьников. В России предложили раньше включать отопление. В общественной палате полагают, что нужно ориентироваться на температуру около плюс 10-11 градусов. Сейчас тепло начинают подавать, если среднесуточная температура 3 дня подряд держится ниже плюс 8 градусов. По мнению общественников, ждать этого порога не стоит и включать батареи с учетом субъективных ощущений жителей. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот и он, стол заказов наш. Родной, пусть так будет. Ну да, не в рифму, зато это правда. Ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио, уже пост опубликован. Так вот, в комментариях приветы передавайте, поздравляйте, делитесь своим шикарным настроением. Меня зовут Иван Соловьев, ну что, поехали. Привет руководству ветеринарного производства Апицена. Давненько что-то нам зарплату не поднимали. Негодует коллектив во главе с Владом. Привет, Иван, привет моему любимому коллективу, с которым мы сейчас пьем чай. Под ваш эфир сообщает Елена. А чай с чем? С печенюшками? С пряниками или с конфетками? Привет, Русское Радио, привет, звездочки из Ростова, от нового героя из Казани. Анель, мы тебя ждем завтра. Привет, Русское Радио из Ульяновска. Поздравляю родного брата Владимира с днем рождения. Желаю ему здоровья, счастья и любви. Поздравляет Анютка. И привет мужу Димуле. Солнышко, я тебя очень сильно люблю. Приятного вечера и прекрасного настроения. Супруга Наталья.
0: Стол заказов на Русском Радио.

0: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСН Доказкивский. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В.
2: Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru.
3: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
4: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч. Рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
2: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
5: У мальчика в мозгу был обнаружен алмаз. Ученые долго ломали голову.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио. Что

0: слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогое любимое русское радио, передаю привет коллегам Минстроительства, Вере, Лене, Юле. Девчонки, вы лучшие, ваша Маргарита. Любимое русское радио, передайте привет моему, пожалуйста, Артуру. Он сейчас отдыхает после работы, а я его сильно люблю, а я его жду. Жду до декабря, осталось всего чуть-чуть, твоя Флюза. Ну ничего себе, терпение какое у вас, молодец. Привет юридическому отделу социального фонда по Курской области. Скажите, что они просто клевые ребята, и вообще все держится на них. Естественно, Кристина написала сообщение. Привет, Русское радио, привет брату. Пусть побыстрее выздоравливает, крепкого здоровья желает Дмитрий. Привет любимым коллегам из бухгалтерии компании «Материк». Всем хорошего настроения сегодня и всегда от Виктории. И огромный привет Александру. Хочу ему пожелать, ну, во-первых, крепкого здоровья, а во-вторых, отличного настроения. Каждый вечер твоя, Наталья.
0: На русском радио «Стол заказов». Новая песня на русском.
3: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
4: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
3: Никакая не...

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
3: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Вы заметили, что люди, имеющие одну с вами точку зрения, как-то красивее остальных. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: и с улыбкой оставайся таким же позитивным. Так, мне 16, пишет Владислав. Работаю, между прочим, грузчиком с 8 до полуночи. А ну-ка, поднимите мне зарплату, так как я работаю больше нормы. Но начальник говорит, не торгуйся, так как ты еще несовершеннолетний. Ну, что, Владислав, я могу вам посоветовать? Работайте под музыку с хорошим настроением. Привет, Русское радио, привет моей дочке Анисе, передает Ольга, я ее очень люблю. Молодым людям из Энгельса от Владислава большой привет. Огромный привет мужу Алексею, сыновьям Максиму, Артему и Матвею. Люблю их очень, пусть будут здоровы и счастливы. Привет передает Наталья. Привет от Вероники и Глеба, всем слушателям Русского радио. Друга Диму Гришакова с днем рождения поздравляет Инна. Здоровья и огромного счастья. Огромный привет нашей большой семье, семье Павловых, семье Степавиковых. Большой привет Дьяченко, Рычковых, Колотий, Николаевых и Трубиновых. С выходным днем отдыхайте. Я вас всех люблю. Ваша мама и ваша теща Елена. Сидим в прекрасной компании. Это уже следующее сообщение от Сергея Ставрополя. Едим шашлычок, но наши гости никак не могут к нам добраться по пробкам. Терпение всем нам, надеюсь, скоро будут. Да, друзья, пробки — дело такое. Осенние пробки вообще. Иван, привет. Всем радиослушателям южный теплый морской привет из города Сочи, от Аллочки и море музыки, танцев и позитива.
1: На Русском радио «Стол заказов».

Кирилл из Москвы поздравляет нашего коллегу Антона Юрьева с днем рождения. Желает вагон здоровья, телегу денег, и чтобы отличное чувство юмора никогда не подводило. Пусть все задуманное сбывается легко.

0: Огромный привет любимой супруге Анне Кардаш из Бийска. Мы с ней уже 15 лет вместе. Также всем огромный привет из Алтая от Дениса. Привет, Русское радио. Людмила из Омска на связи. Привет передает всем, кто сейчас в дороге. Привет любимому человеку от Елены Жариковой. Заза, я тебя очень люблю. Твоя любимушка. Русское радио, передай, пожалуйста, привет моей Светлане Климовой. А пусть не скучает. Скоро домой. Мария Куприянова передала привет. А привет всему Краснодарскому краю. Всем, кто еще на работе, держитесь, скоро выходные, сообщает нам Евгений, дорогой любимый Русское радио, Арина Романова на связи, передаю привет Денису Иванову, это любовь всей моей жизни, я его очень сильно люблю и очень скучаю, если он сейчас это все слышит, пусть знает, что я всегда о нем думаю, какая же... Прекрасная штука, любовь, правда? Привет семье, мужу Александру, сыну Максу, дочке Дарье, дочке Софье, от Татьяны. Привет, Иван, хорошего тебе эфира. Передай привет Наталье Рудавиной, которая сейчас едет домой и слушает Русское радио. Хорошей ей наступающей пятницы.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительные преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официального

0: Модель Хончи Дечестри в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ Банк» 0+.
1: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Даша передает привет любимой маме Светлане. Едем с тренировки. Вот я хочу, чтобы она услышала мой привет в эфире Русского радио. Готово. Брат Женя Качусов, привет тебе большой от Андрея. Огромный привет мужу Олегу Кондратьеву. Я его обожаю уже 11 лет. Привет свекрови, в город Саратов улетает. И всем добра и мира. Иван, передай, пожалуйста, чтобы мой брат не обижался на меня. Пожалуйста, не злись, а все будет хорошо, обещает Андрей. Привет сыну Яше. Сынок, верь в себя, и все получится. Скоро приедем к тебе, мама Лена и папа Олег. Марта передает привет крестной. Дедушке большой привет. А также подруге Ире. Она рук сломала. Здоровья крепкого и быстрого выздоровления. Ребята, берегите конечности. У нас две руки и две ноги, больше нет. Привет, Русское радио. Привет моей любимой маме Светлане от Даши. Привет прилетел из Перми. Русское радио, вы классные. Вы всегда поднимаете настроение. А привет мужу. Поздравляю его с покупкой автомобиля. Аня поздравила. А привет Сергею из Кирова. Магазин «Лес, дом, сад» от Александра Николаевича. И огромный привет всем слушателям Русского радио. Передает Алексей. Люблю супругу Аню, люблю дочку Маринку. Всех обнимаю, всех обожаю. Все, ребятки, давайте вот на этой вот ми-ми-ми нотке закончим стол заказов на сегодня. Спасибо вам большое за ваши классные, добрые, теплые, уютные сообщения. Следующий стол заказов ловите в эфире в 22.00. Не пропустите.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: И уж то, что произойдет дальше, пропустить точно нельзя, потому что «Вечер на русском», Саша Пряников, Юлия Калинина, Иван Соловьев, все мы вместе, все втроем. Привет, ребята, здравствуйте.
2: Ура! Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ну просто он такой позитив дал, что совершенно невозможно.
3: Да, невозможно без какого-нибудь баяна выскочить прямо
2: вот
3: сейчас.
2: Ну подожди, я же
0: молчу. Вот для этого я тебе микрофон и включил, Саша, вперед. Баянь.
3: Так, друзья мои, все, ну я сейчас послушал, конечно, что Иван, страна жива. Вот, руки-ноги себе, понимаешь, калечит, машины покупает, друг друга любит, что там еще, школу заканчивает, ага. Все хорошо, друзья мои, но у нас-то с вами непаханное поле впереди, понимаете?
2: Опять?
3: Нужно закатать, конечно, закатав рукава, нужно хвататься за эту работу,
2: ладно.
3: Шутки не шучены, темы не комментированы, проблемы не разрешены, люди ходят хмурые.
0: Вот этим мы сейчас и займемся, чтобы никто не хмурился.
3: Да, тема, а сегодня мы втроем, друзья мои, замыслили доброе. Сегодня мы хотим спасти ваши желудки, в первую очередь, и ваши социальные связи, браки, понимаешь, вот это в семье, сын, мать, дочь, тема у нас сегодня. Слушайте, я пытался найти синоним, но не нашел.
0: Ну.
3: Кулинарный мазохизм.
2: Да, пожалуйста.
0: Кулинарный мазохизм.
3: Какое блюдо, вот сейчас поймете, о чем я говорю, какое блюдо вы ели через силу, чтобы просто не обидеть человека?
0: Нормально.
3: Было дело. Как оно бывает, если... Мама, какой потрясающий холодец из мента. Да. Нет, я не плачу, это соус острый. Вы понимаете? Наша цель сегодня вот вывести вот эту токсичную, эту лицемерную вежливость на чистую воду.
0: Большой опыт у Саши, я прям чувствую в этом деле. Ребят, заходите в мессенджер Макса, Русское радио, наш канал. Мы уже опубликовали пост с темой. Итак, какое блюдо вы ели через силу, просто чтобы не обидеть человека, в комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями. «Вечер на русском», 18.00.

0: выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды и сдачи подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Я думал, что у меня жена любимая, а оказалась дорогая.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минфин объявил об изменении условий по семейной ипотеке. Ставку по ней привяжут к числу детей. Чем их больше, тем дешевле будет обходиться жилищный кредит. Так, для семей с одним ребенком льготную ипотеку будут выдавать под 10% годовых, с двумя детьми под 8%, с тремя, четырьмя и пятью детьми под 6-4,2% соответственно. Это условие для всех регионов, кроме столичных, Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области. В столичных регионах ипотечные ставки будут на 2% выше. Соответственно, стоимость кредита будет варьироваться от 12 до 4% годовых. Срок действия льготного процента будет ограничен 15 годами. Новые условия выдачи семейной ипотеки вступят в силу с 1 октября и затронут новые договоры. Другим новостям. Самая массовая российская рыба минтай за год подорожала в оптовой закупке на 60%. Это связано с растущим мировым спросом на рыбу в целом и существенным падением добычи трески, для которой минтай рассматривается в качестве альтернативы, пишет газета «Коммерсант». Ранее сообщалось, что горбуша в России в опте подорожала на 50%, а скумбрия на 65%. Минздрав уже несколько лет отмечает, что россияне едят слишком мало рыбы. Названы самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Ими станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Как пишет ТАСС, именно в эти месяцы будет больше рабочих дней, поэтому сотрудники с фиксированным окладом меньше потеряют в зарплате. Наименее выгодными в этом смысле будут январь, февраль и май. В целом у россиян в следующем году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. На этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках, а прямо сейчас «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском».
2: Главное иммерсивное шоу страны «Вечер».
3: Да что такое?
2: Вот, это маркетологи придумали новое слово для того, чтобы нас лучше продавать рекламодателям, чтобы продать им то, что мы и так делаем годами и делаем лучше всех в стране.
3: То, что и так покупается, отлично.
2: Иммерсивное, друзья мои, это значит, что вы погрузитесь в наш эфир так же глубоко, как и в тарелку с чудовищным супом в гостях у тещи.
4: Ужас.
3: Луковый суп. Луковый.
2: Ой, Любовь Петровна, этот суп из кабачка. Очков и сидерей просто песня. Я прям так вот это вот все. Юль, вот Ребзин, рад я признавать, Юля, вот ты особенно со своим лицом праведницы наверняка что? В гостях у
4: абсолютно.
2: Свекрови давилась сельдерей.
4: Ты знаешь, сельдерей нормально, хуже всего кинза. Она очень любит грузинскую кухню, а я нет.
3: Вычеркиваю тебя из списка приглашенных.
2: А ты-то, Иван, тоже небось трусливо доедался.
3: Вообще, нет, ребятки, я вообще всеядный. Я вот такой человек прямолинейный. Если мне блюдо не понравится, я сразу скажу, уберите. Mm-hmm. Это невкусно. Даже если передо мной стоит родной и дорогой мне человек.
2: Ага. Даже если перед тобой стоит перспектива после этого спать на диване в прихожей.
3: Абсолютно.
2: Жестко.
3: Я не настолько себя не люблю, чтобы есть какой-то пересоленный борщ и при этом улыбаться.
2: Короче, что друзья говорите? Мои,
3: нет.
2: Цель нашего сегодняшнего вечера — остановить кулинарный террор, если хотите, да, ради мира в семье. Потому что мы уже выяснили, что токсичная вежливость разрушает печень. Вот.
3: Ага. Какое блюдо, ребятки, вы ели через силу просто для того, чтобы не обидеть человека?
2: Да.
3: Вот нас интересует, что сегодня. Заходите в Messenger Max, наш канал «Русское радио». Тему мы уже опубликовали. В комментариях делитесь своими историями.
4: Ну и, конечно, звоните, рассказывайте. 8495-995-105-7.
3: Ням-ням.
0: Вечер на русском.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: «Черноморавто» – распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер «Т4». Комфортный для поездок на дачу «Т4Л». Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса «Т7» или семейный семиместный флагман «Т8». Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
3: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
4: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
3: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
4: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 7575.
5: Застройщик ООО «СЗ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
6: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
5: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
7: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
9: Вот оно какое!
10: Наше утро!
11: Русские перцы!
12: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, в общем...
13: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорить, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
14: Все раскидано.
13: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
12: Знаете,
13: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, напрыгался.
15: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны
16: «Русские перцы»
15: на Русском радио. Что слушает страна?
16: Каждый

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Вот это мы вскрыли ящик Пандоры.
3: Да.
2: Я и не знал, что у нас люди боятся правду сказать. Столько сообщений уже сыпется.
4: Вот.
2: Да, обсуждаем мы сегодня, что вам приходилось есть только лишь ради того, чтобы не обидеть человека, который вас угощает этими вкусностями.
4: А все почему такая реакция? Потому что мы говорим правду, пока вы жуете обиду свою. Обиду свою жуете.
2: История, смотрите, рассказывает Татьяна. 10 лет ей было. Приехали мы с сестрой старшей на лето к бабушке. У бабушки была коза. И вот она предлагает нам чашечку парного молочка из-под козы. Сестренка-то моя старшая, умная, сразу отказалась, якобы не любит парное молоко. А оно почему-то было розовым. Ну, я чашечку взяла, смотрю, бабулька радостно смотрит на меня. Ну, я запашок-то учуяла, но реакцию скрыла. Залпом, не дыша, маханула стакан этого молока, улыбнулась. Слава богу, бабушка сразу ушла. Сестра, давай смеяться, а я вся бледная стою. Я-то уже проглотила. Обратно-то нельзя. Вот мне уже 37 лет, бабушки давно нет. А я помню вот эту вот историю, но все равно
3: прям
2: вспоминаю с теплотой.
4: А я бы на месте бабушки сразу бы наследство.
2: Второе.
4: Все, еще из-под козы раз тебе, из-под коровы два.
3: Слушайте, абсолютно моя история. Меня точно так поили козьим молоком, и это был кошмар. Я ненавижу козье молоко, просто на дух не выношу.
2: Ты так будем знать.
3: Да.
4: Так убедительно об этом расскажешь.
3: Да.
4: А что ты любишь, скажи? Что ты ненавидишь, мы уже поняли.
3: Я люблю куриную грудку. Неважно с чем.
2: Я знаю одну девушку, которая даже суп варит из куриной грудки.
3: А суп я
2: якобы
3: варю
2: бульон
3: только...
2: наваристый.
3: Фу-фу-фу.
2: Вот если бы мне дали этот суп, я бы, конечно, нахвалил бы его, но это ужасно.
3: Ну вот, кстати, многие наши слушатели не любят суп на мясном бульоне. Марина как раз об этом написала. Особенно если суп пересоленный и переперченный.
2: Но это
3: и,
2: другое
3: кстати,
2: дело.
3: Про кинзу, о которой я не сказала ни одного теплого слова, многие наши слушатели говорят, что не едим, мол, салаты в доме, где есть кинза, петрушка. Вот это все. Это
2: Боже,
3: НАТО написала. Представляете,
4: ну,
3: что, да?
2: Ну что это такое?
4: Как сочувствовать
3: я
4: вот этим?
3: Я так и знала, что сейчас последует.
2: Представляешь,
3: нападки.
2: Вот шампур, баранинка, да, на мангале. Да еще
3: кинзой,
2: так вот это вот. Ну это ж красота.
3: Баранинка, фу.
2: Ну и фукай дальше.
0: Вечер на русском.
1: На русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
7: Не пропустите!
8: На НТВ!
7: «Виа Суперстар».
8: Новый сезон!
6: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональные предложения у

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Если вы хотите, чтобы вас внимательно выслушали, начните фразу со слов «Только никому не говори». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Дима Маликов ей домой. Такая красивая, романтика. До половины страны сейчас едет домой.
1: Ну как едет? Ползут, наверное.
0: И они что все боятся увидеть на столе? Суп с клёцками или кашу?
2: О, да. Клёцки.
0: Промежуточный анализ нашего, значит, эфира показывает, что все что-то боятся увидеть на столе, а если увидят, будут это есть, чтобы сохранить эти матримониальные связи внутри семьи. Я правильно употребил слово?
2: Да, да.
1: Спасибо. Обсуждаем. Спасибо. Мы сегодня, что вам приходилось есть, лишь бы, ну, и нахваливать, хотя это было наверняка невкусно, чтобы не обидеть человека. Татьяна пишет, как-то в классе четвертом, середина 70-х, пришла на день рождения подружки-одноклассницы. Все было здорово, вкусно, весело, но горячее мама выносит фаршированного гуся гречкой. А я терпеть гречку не могу, даже на запах не переносила.
0: Ужас.
1: Но я же девочка воспитанная, не жовомши глотала, лишь бы не показать, как мне это все отвратительно.
0: Это ж надо как любить человека, чтобы гречку не жуя глотать.
2: Это ужасно.
1: Юля, сейчас фу опять должна сказать.
2: Я должна сказать фу по поводу гуся, это же очень жирный и вообще.
1: Это вкусно.
2: Нет.
1: Хлебушком белым прикусываю.
0: Так, вам в курятник. Вон там эти грудки
1: куриные варить.
0: Проклёцкий Антон Кругляков из Новосибирска. Кажется, пишет, суп с клёцками в детстве. Кстати, пишу из Новосибирска. В детстве суп с клёцками не очень любил это блюдо, но есть приходилось. Ну, конечно. Мама, почему в моей тарелке плавают мокрые подушки? Все время хотел спросить детство. А тебе говорят, ешь, в Сибири холодно, ты сибиряк, ты должен плотно питаться.
1: Да. А помните, раньше продавались пакетики, сухой суп с клёцками.
2: Ну,
1: я
2: да.
1: Я в детстве, я помню,
2: да,
1: был такой.
2: Да, и со звездочками это был,
1: вкусно.
2: С клёцками был. А, я ненавидела в детстве суп, который назывался кудрявый, когда в бульон разбивали яйцо.
1: А, яйцо сырое.
2: Фу, это такой кошмар.
1: Опять фу, я тебя переименовал Юля Фу.
2: Юля Фу.
3: Вечер на русском.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Дорогие вы мои, это я вам. До Нового года, между прочим, менее 100 дней осталось. Так. Думаете, долго?
2: С козырей зашел.
3: Да, интереснее.
1: Быстро пролетит время. В общем, я что решил? С сегодняшнего дня, ну, раз в недельку, может быть, два раза в неделю, я уже буду что-то давать интересное, оригинальное в качестве «Это на Новый год».
2: Братан, да на дворе даже не декабрь еще. Ты что, хочешь, чтобы этот салат до Нового года как следует настоялся?
1: Я имею в виду, не сейчас его готовить и ждать до Нового года, а идеи собирать будем под хэштегом «Это на Новый год». Я вот о чем. Понял? Разумела тебя?
2: Ничего.
1: Отлично.
2: Да.
1: В общем, сегодня поделюсь рецептом слоеного салата, который, кстати, между прочим, собрал миллионы просмотров у меня. Я его назвал по-простому селедочка. Я его селедочка назвал. А многие подписчики назвали селедка в полушубке, селедка без шубки. Сейчас поймете, в чем речь. Итак, первый слой. Отварная морковь на терке. Укрываем майонезом. Второй слой. Филе сельди кубиком. Но филе сельди замешиваем с зернистой горчицей, с измельченным красным лучком и майонезом.
2: Ну, неплохо,
1: чтобы такое
2: неплохо
1: сочетание.
2: Да,
1: это второй слой.
2: Ну, хорошо.
1: Третий слой. Плавленый сырок на терке. Сеточку из майонеза. И финальный слой. Куриное яйцо отварное на мелкой терке.
2: А где
1: для воздушности. Вот, пожалуйста, я же тебе говорю, селедочка в полушубке. Ты что думаешь, я буду рассказывать рецепт селедки под шубой, что
2: я
1: ли?
2: Я на это пойти не могу. Я должен посоветоваться с Михаилом Ивановичем.
1: В общем, ребята, на самом деле это очень классный салат. Нежный, воздушный и вкусный. Я хочу, чтобы вы сохранили себе этот рецепт. Для этого бегом в мой кулинарный канал. В мессенджере Макс набирайте в поиске Иван Соловьев. Вот мой канал, вот он, видеорецепт. Сохраняйте себе. Готовить будем вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
16: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
17: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Изо всех сил возвращаем искренность за обеденный стол, друзья мои. Напоминаю тему, которая... Какое блюдо вам приходилось есть через силу, чтобы просто сохранить человеческие отношения?
2: Да, кстати, про человеческие отношения вот Дарья пишет. Свекровь однажды сказала, что никогда не ел маринованные арбузы. Потом она их попробовала, они ей не понравились, но она свекрови об этом, естественно, ни слова. И теперь каждый год она получает 100 тысяч банок маринованных арбузов.
1: Класс, класс. Главное сказать свекрови, что ты любишь маринованный арбуз, это все, что в джунглях подмигнуть тигру, который смотрит на тебя. Юля, а где текст вот этот твой?
3: Фу, фу, фу, фу, фу. А вот смотрите, Вероника, больше всего на свете не переношу рыбу и рис. У меня даже начинается нехороший позыв при этих, когда я слышу об этом. Однако, когда я прихожу в гости, я всегда это озвучиваю, чтобы не обижались. Лучше прилично отказаться, объяснить, чем неприлично промолчать. Молодец.
1: Это как все, что хотите холодный рис и холодную рыбу с горчицей? Фу-фу-фу. А как же суши-то? Суши как, роллы все вот эти вот.
2: По-моему, вкусно.
1: Саша, по-моему, вкусно. Это вот сейчас я вам расскажу. Вот-вот сообщение. ВЛ прислал. Какой-то суп из бараньих потрохов. Было это лет 30 назад, но дурно до сих пор.
2: Поддерживаю.
1: Фу-фу где?
2: Да, фу-фу.
1: Вот, Юля, ты, вот ты ж паштет в ресторанах заказываешь.
2: Нет.
1: Ты даже...
2: Да? А ты понимаешь, у меня странные отношения с паштетами и фаршами. Я предпочитаю есть только то, что я вот вижу. Вот кусок филе. Его довольно сложно испортить.
1: Правильно.
2: Он цельный.
1: Вот. И потроха, когда ты ешь, ты видишь, вот легко. Вот пупок.
3: Оно было внутри коровы, внутри свиньи. Потом это вспороли. Ребята, оставайтесь с нами. У нас на самом деле вкусно и классно. Эту тему продолжим обсуждать во втором часе. Итак, что вы ели, кривя лицом, но при этом улыбались и нахваливали. В мессенджере Макс тема опубликована. Ждем вашей истории. Вернемся в 19.00.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «ЗНТ Каскивский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
4: Выгодное трио. От официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7. По цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrim.ru.
2: Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Предложение ограничено складом авто.
7: До сих пор не понимаю, у меня сильная усталость или слабая...
8: 78-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда со следующего года повысят на 7% до почти 29 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на заседании Кабинета министров. Он добавил, что поставленная президентом России задача довести МРОТ к 30-му году до 35 тысяч рублей будет выполнена. По словам главы Минфина, это ускорит рост зарплат работников с небольшими доходами. Кроме того, к размеру МРОТ привязаны многие социальные выплаты и пособия. Россиянам ограничат количество дорогих кредитов. Граждане теперь не смогут брать новый микрозаем для погашения старого. С 1 октября россиянам перестанут выдавать больше 2 микрозаймов по высокой ставке одновременно, а с апреля следующего года количество таких договоров сократится до 1, пишут «Известия». С лета 2027 года Банк России еще больше ужесточит требования к выдаче кредитов. Главным критерием при оценке платежеспособности заемщиков станет официальный доход. К другим новостям. В регионах выросли продажи билетов на концерты и шоу-программы. На топ-10 городов пришлось около половины всех проданных в стране билетов на такие мероприятия. Спрос на билеты на концерты за пределами 2 столиц Москвы и Петербурга опередил их по темпам роста рынка, пишет газета «Коммерсант». В общей сложности посетители развлекательных мероприятий потратили на билеты за первую половину года 165 миллиардов рублей. Ну и последнее. В России создали робота, который имитирует любой почерк. Изначально машину разработали для школьников и студентов, но она также может экономить время педагогам и врачам. Система оцифровывает мелкую моторику руки, а затем владелец устройства должен только вставить ручку и выбрать текст на смартфоне. Стоит робот около 20 тысяч рублей. На этом у меня пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Я даже знаю, как сломать этого робота. Надо заставить его сымитировать почерк врача.
3: Любого причем.
2: Блестящие коллеги. Второй час мы продолжаем спасать ваши, уважаемые радиослушатели, желудки от этой самой токсичной вежливости. Слушайте, первый час-то нам показал, чем только не давятся люди. Маринованные арбузы, козье молоко, бараньи потроха.
3: Кинза.
2: Кинза, понимаете? Лишь бы не обидеть самых дорогих, самых близких.
3: Ну, вот. Давай тему напомним, а то сейчас слушают нас, о чем это мы.
2: Да.
3: Итак, ребята, мы сегодня обсуждаем тему, что вы ели, что у вас не вызвало, конечно, аппетита, но вы не подали вида, потому что не хотели обидеть родного, любимого человека.
2: Анютка!
3: Давились и улыбались.
2: Анютка, вот история. Добрый вечер, Русское радио. 4 года тому назад я приехала к бывшему мужу в деревню. Моя свекровь приготовила суп-солянку. Я ее вообще никогда не ела. Так после этого супа мне так плохо было, что меня на скорой в больницу-то и отвезли.
3: Ага.
2: Зато теперь понятно, почему муж стал бывшим. Ага. И я, знаете, это в скорой... Вы куда меня везете? В больницу. Вот-вот, главное, подальше,
3: в самую дальнюю больницу.
2: В город.
3: А вот смотрите, Шамиль пишет. Меня однажды мой чукотский друг угостил салом кита, сказав, что это у них очень ценный и дорогой деликатес.
2: Так и
3: есть. Чтобы вы знали, его едят в сыром виде, соль, перец по вкусу. Ничего ужаснее мне в жизни не приходилось пробовать. Я очень долго мучился, пытаясь разжевать эту гадость, которая напоминала резину. В общем, еле-еле проглотил. После этого никогда не решусь на такое.
2: Согласен.
3: Надо было мазиком приправить.
2: Тут все, добавить нечего. Вырубай шарманку.
3: Ребят, заходите в мессенджер Макс. Пост с темой давно опубликован. Истории ждем на заданную тему. Пожалуйста, пишите.
4: Ну и как всегда, если хотите признаться в чем-то таком кулинарно нелюбимом, 8495-995-105,7.

0: «Черномор-Авто». Распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер «Т4». Комфортный для поездок на дачу «Т4L». Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса «Т7» или семейный семиместный флагман «Т8». Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 миллиона 860 тысяч рублей в «Черномор-Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
4: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
5: Никогда не покупал шаурму на улице. Всегда делал дома. И всегда она получалась как настоящая. Я даже пару раз отравился.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Русское радио.

0: Детство свое вспоминаю. Только
1: Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
2: А вот вам, ребята, реальная ситуация из жизни. Вот представьте, вы молодой человек, 25 лет. Приходите знакомиться с родителями девушки. О. Но при этом вы как бы не едите майонез не потому, что его не любите, а просто организм не принимает. А там на столе селедка под шубой, оливье, мимоза, курочка запеченная в майонезе. Что будете делать?
3: Ой, мне рыбу нельзя.
2: А это реальная история. У меня так вот товарищ давился, ел, потом оказался на больничной койке.
3: Ну и что? А вот тогда-то товарищ должен был понять, насколько он желанный гость в этой семье, понимаешь?
2: Вот.
3: Чтоб вся семья должна была прийти и в ноги ему пасть, сказать, да ты ж наш...
2: И будущая теща такая приносит на точке, я тебе тут салатика принесла.
3: С майонезиком еще. Друзья мои, блюда, которые...

0: и терпели, но из-за пиетета, из-за эмпатии к автору этого блюда доели до конца, хоть вам было мучительно больно. Во-во-во, сообщение сейчас скажу. Светлана, острые блюда у адыгейского народа. Когда впервые приехала к ним, ну, очень остренькие, приходилось запивать водой. Вот сейчас, внимание, друзья. Тушить адыгейский перец водой прямо за столом на Кавказе? Там же вообще разговор короткий.
1: Да, за дверь.
2: Там, слушайте, в Адыгее...
0: Нет, там скажут, вах, Светлана, ты пьешь воду, а не ешь мой фирменный щипс. Щипс — это очень острый суп на мясе. Тебе что, мой перец не нравится? Что, шашлык обратно нести?
2: Вот. Слушайте, ну в Адыгее такая выпечка, что можно вообще никакую острую еду не есть. Там достаточно поесть то, что с адыгейским сыром. Ну, и от этого становится
1: так хорошо. И запить козьим молочком.
2: Вот зачем ты вот все испортил? Самое вкусненькое.
0: Мы просто давно не слышали от тебя фу-фу-фу.
2: Ребят, могу вам сказать совершенно точно, что в нашем хит-параде присутствуют песни, вот я сейчас так плавно, ненавязчиво перехожу, что если говорить о деликатесах музыкальных, от которых никто никогда не откажется, то они, естественно, в тридцатке лучших. Итак, друзья, время пришло вписать свое имя в музыкальную историю. А в нашей официальной группе в Одноклассниках проходит выбор фан-сообщества в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте на итоги.
1: Да, среди участников, кто примет участие в этом голосовании, мы разыграем, конечно же, приглашения на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон». Состоится церемония 5 декабря, уже совсем, ребятки, скоро. И вот как раз песня «Марго, мое» тоже принимает участие в голосовании. Голосуйте.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на масло.фит.ру.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность

0: Реальной выгоды абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система. Тема международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stena T4L. Больше технологий и комфорта Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru. И сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21+.
12: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
13: Не пропустите.
14: На НТВ.
13: Виа Суперстар.
14: Новый сезон.
12: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
15: Видел ли я когда-нибудь детектор лжи? Я не просто видел. Я на нем женат. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Александр Пряников. Полиция нравов и другие.
13: Не пропустите.
14: На НТВ.
13: Виа Суперстар.
14: Новый сезон.
12: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
15: Видел ли я когда-нибудь детектор лжи? Я не просто видел. Я на нем женат. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
16: А есть одно блюдо в нашем меню, которое нравится абсолютно всем. Это наша игрушка «Вечерний замес». Через несколько минут даем задание, даем 30 секунд. Задача – назвать как можно больше вариантов ответов.
17: И что сейчас с вами будет, я вам скажу. Там будет так, 5 блюд, которые можно съесть без зубов, желе, манка. А время поджимает, а будильничек тикает. Но тем не менее, назвали 5, забрали фильмный светильник. 10, так к светильнику прилетит еще и колонка. Наша цель — раскачать этот вечер, раздать подарки, зажечь свет в ваших домах и включить звук.
18: 8495-995-105-7.
12: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: На проводе Югра, нефтяная, Нижневартовск. Здравствуйте, красиво. Марина. Марина.
2: Добрый вечер, Марина.
3: Здравствуйте.
4: Мариночка, вы рассказывайте, пожалуйста, какое блюдо вам приходилось есть через силу, буквально наступая на горло собственной песни?
3: Ой, знаете, получилось, гости пришли, там подружка захваливала, я помню, мы курицу ели с картошкой, ага, в духовке, она приготовила, салаты, как обычно, и когда мы начали есть, я не поняла, почему-то картошка сырая была.
4: Да-да-да.
2: Не пропеклась.
3: Не пришлось нам через силу, но показывать, да, все... что у нас так вкусно.
2: Нахваливать, да, хозяйку. Ах, какая картошка, ах, какая курочка.
4: Да-да-да, картошечка с сырцой.
1: Я-то сейчас ждал, мы разговариваем-то с Нижневартовском, там по легенде у каждого есть нефтяная вышка и кусок оленя в холодильнике дом. Я думаю, сейчас там подвох с курицей какой-то будет. Да, что там. Да. А это была не курица, а куница.
2: Ладно, Марина, да?
3: А курицу мы не пробовали, потому что побоялись.
2: От греха подальше, как говорится. Так, Марина, давайте переходим к нашему вечернему замесу. Сегодня задание, ну так как у нас тема кулинарная, задание будет тоже связано немножечко с этим. Вам нужно будет сейчас за 30 секунд назвать как можно больше продуктов белого цвета.
3: Сахар, соль.
2: Угу.
3: Снег.
2: Так.
3: Перо, это можно тоже, да?
2: А что?
3: Хлеб.
2: Хлеб не белый, нет.
3: Молоко,
2: да.
1: Молодец.
3: Молоко, творог, сметана, кефир,
2: угу.
3: Кумыс.
2: Так.
3: Йогурт.
1: Давай, помолочки.
3: Крем белый на торте.
2: Так.
1: И
2: сало.
3: Белок.
1: Зашел белок. Чего?
2: Да, белок, правда, продается отдельно, я знаю. Но я насчитал больше 10.
4: Фу. Да, по-моему, круто.
2: Насчитал больше 10, вы справились.
3: Да.
1: Уснул я сегодня с чистым сердцем.

0: Потому что когда вот эти церберы начинают, там было 9, 8,5, ага. Я всегда иду домой с низко опущенной головой. Сегодня
1: Марина,
0: нет.
1: Поздравляем, светильник и колонка от Русского радио ваши.
2: Ура, ура, Мариночка, расскажите,
3: спасибо,
2: кому приветы?
3: Спасибо.
2: Кому приветы
3: привет,
2: ваши?
3: Привет, дочке Александре с ее мужем, Ксюшей, всем Казахстану привет большой. Сыну Екатеринбург с Леной. Ну и всем, кто меня знает. Меня многие знают в Нижневартовске. Всем большой привет. Всех вот. Люблю.
1: Спасибо вам за игру.
2: Спасибо.
1: И хорошего вечера.
4: Вечерний замес. Замес. На Русском радио.

0: Но в песне то поется «Поставь на стоп», мне слышится «Поставь на стол».
1: И мне. Я уже не две недели. Понял, на да? стол. Кого? Это что? Ну, на табуретку, чтоб стих прочитал. Ну.
0: Вот, а мы сегодня как раз обсуждаем то, что перед вами ставили на стол такого якобы вкусного, а это оказалось невкусным, но вы еле улыбались и хвалили хозяйку или хозяина, черт возьми, какие вы кулинарные гении.
1: Да. Да. Цель-то у нас простая, друзья мои, спасти ваши желудки от этой вежливой лжи. Угу. Знаете, что если жена готовит ужасно, у вас есть два пути: сказать ей правду и потерпеть скандал, или потихоньку портить свое здоровье. Понимаете, я выбираю правду, потому что хорошего гастроэнтеролога найти
0: дороже,
1: сложнее, чем новую жену.
2: Ну, знаешь что, я вот та самая жена, которая готовит хорошо. Я уверена, что в нашей стране таких жен большинство.
0: Да, каждая готовит хорошо.
1: Дай-ка мне телефон своего мужа, мы с Ванькой поболтаем.
2: Я боюсь, что если я вам дам этот номер телефона, сразу за этим дам.
0: Мария пишет. Вот, по поводу мужей и жен. Мария пишет. Привет, ребята. Мой бывший, когда мы... Ну, каша овсяной. Каша оказалась с червячками, потому что там завелась моль или что-то подобное. Но он как-то прокомментировал. Натуральный белок. Ешь полезно.
1: Это
2: ну,
1: вот
2: натурально. Да. Даже слов нет.
1: Это нет, это в детстве, в принципе, я думаю, каждый из нас вместе с яблоками.
0: Эту крупу,
1: вместе с. Да ладно, вместе с яблоками каждый по полкило червячков-то съел.
0: Конечно.
1: И со словами: ой, яблоко-то с мясом.
0: И продолжали есть.
1: Наталика, я до сих пор ем то, что мне не нравится. Боже мой, Наталика, сейчас давайте адрес, едем спасать. У родителей мужа коронные блюда в семье — это голубцы, фаршированные перцы и плов. А я терпеть не могу рис, вареный перец и капусту. Но каждый раз, приезжая в гости, приходится кушать, чтобы не обидеть. И так уже 21 год. Коллеги, что делаем? Что делаем? Куда звонить?
0: Ты все время нагнетаешь голосом. Я аж трястись начинаю.
1: А как иначе читать? До сих пор человек мучается. Вкуснейшие перцы, плов обожаю. Просто все. И голубцы тоже.
2: Но я бы все равно честно сказал, я бы не стал терпеть 21 год. Можно это пережить один раз, но на этом все. Мне
0: поставить
2: кажется, дальше
0: крест.
2: Надо...
1: Поставить крест на голубцах.
0: Ну, смотри, еще одно сообщение интересное от Марии. Папа всегда готовил еду так. Если морковку использовал, то это было крупными кусками, половинчатая морковь. Если лук, то четвертинки. В общем, все, что дети не любят. Приходилось давиться, когда оставалась с отцом одна.
3: Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенностный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
8: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000.

0: тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К-40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вечер на русском завершается, как это ни прискорбно. Мы не можем, друзья мои, остановить землю. Она крутится автоматически. Непонятно, кто этот процесс начал. Вот, и солнце за горизонт. Все, бай-бай, до свидания.
2: Осталось дело за малым у Андрея Макеева спросить. Давай, рассказывай, привет тебе.
3: Слушайте, привет. Слушайте, ну вот я абсолютно непривередливый человек к еде, поэтому очень легко прихожу из одной кухни в другую. А вот, например, у меня мой ребенок, мой сын, это совершенно полная противоположность. Тот именно, знаешь, будет сидеть и выбирать. И когда у меня супруга была в роддоме, да, когда мы отправились за вторым нашим счастьем, мы с сыном остались вдвоем. Ну, естественно, сын должен был потреблять мои...
2: Папину еду.
3: Мои эксперименты. Да. И я вдруг решил приготовить... Я же не могу просто взять, знаешь, макароны и... Я решил приготовить фалафель. Такая близкая восточная еда.
1: Очень сложная, очень. Нужны орехи,
2: И что тебе сказал сын?
3: Я это все приготовил. Слушай, ну мне было... Это было очень просто интересно за ним наблюдать. Потому что ты вроде это все поставил на стол. Он это смотрит, и он начинает это есть.
2: Так.
3: А папу обидеть не хочется.
2: Естественно, ему с тобой еще жить.
3: И он просто, знаешь, он это ест. И я говорю: Лев, ну как, вкусно? Он... Да.
2: Я говорю, и смотрит на реакцию.
3: Я говорю, ну если хочешь, говорю, ты можешь это отложить и поставить на место. И он это тут же отодвинул от себя, как только дали ему выбор.
2: А, прекрасно. Ну что,
1: главный вывод. С тебя вывод. Вывод есть, друзья мои. Вот вы годами давитесь глупцами, маринованными арбузами, козьим молоком. Все потому, что мы боимся обидеть близких. Но, а вдруг, например, ваша жена готовит плохо, специально, чтобы наконец-то пошли и заработали ей на ресторан.
2: Ладно, ребята, вкусного вам вечера. Вкусного и аппетитного. Андрей, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
2: Вечер на русском вернется в полном составе в понедельник. Хороших наступающих выходных.
1: Конец связи.
2: Пока.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: оно какое?
1: Наше утро!
0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
2: Ого, одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен. Вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
2: Наоборот.
0: А, наоборот.
2: Затвердительное.
0: Да, конечно, будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит. Ау.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама.
4: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
5: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллиона рублей.
4: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
5: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
6: Застройщик ООО «Созаречь плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на городдефисмира.ру.
7: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
6: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
7: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
6: Указана стоимость Tenet T7 актив 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
7: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение ограничено складом авто.
8: Купи жене шубу просто так. Пусть она будет тебе должна.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
9: Русские перцы!
10: Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу «Странные русские перцы» здесь на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жук, Вадим Морозов.
2: Доброе утро. Главное про города. Хорошо, что у меня нету.
0: Да?
2: Я прям перепугалась.
0: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скишот был хороший.
3: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минэкономразвитие почти в два раза повысило оценку реального роста зарплат в следующем году с 2 с небольшим до 4%. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе ведомства. При этом министерство ухудшило прогноз по привлечению инвестиций в страну и повысило оценку роста потребительских цен на конец текущего года с 5 до почти 7%. Причиной роста инфляции в министерстве назвали то, что потребительский спрос растет быстрее, чем экономика может его насытить. Жители Москвы за август оформили более 6 тысяч ипотек. Это почти на 20% меньше, чем за предыдущий месяц. Как объяснили в столичном главке Росреестра, август для рынка недвижимости традиционно низкий месяц. Отпуска и дачный сезон отвлекают ипотечных покупателей. В свою очередь в мэрии отметили, что столица остается лидером среди российских регионов по объему жилищных кредитов с господдержкой. В рамках московского чекапа жители столицы могут узнать о рисках для своего здоровья и определить факторы ускоренного старения. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, по итогам прохождения всех этапов чекапа у каждого 10-го участника биологический возраст оказался на 5 и более лет больше паспортного. Им назначили дополнительный набор углубленных исследований. Начать прохождение московского чекапа можно онлайн в приложении «Емиас.Инфо», после чего система сформирует индивидуальный перечень обследований. Ну и последнее. В Москве выпустили транспортную карту «Тройка» с героями мультфильма «Тайна третьей планеты». Пластик продается в 4 вариантах с изображением экипажа на борту звездолета, капитана Зеленого, Алисы Селезневой и птицы Говоруна. «Тайна третьей планеты» — советский полнометражный научно-фантастический мультфильм по повести писателя-фантаста Кира Булычева. Мультик вышел на экраны в начале 80-х годов и сразу стал хитом кинопроката. Развитие событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

внутри вселенной, это одно вокруг нас вселенной, это совершенно другое. И самое главное, как связаны и с помощью чего связываются вот эти два больших пространства. С помощью музыки в эфире Русского радио. Ну, собственно, задаем взаимосвязь из внутреннего к внешнему миру и обратно. Главное, чтобы все это гармонировало. Но, опять же, гармония — это тоже очень важно, в том числе и музыкальная гармония, чтобы вечер у нас прошел хорошо. Спасибо Юлии Савичевой за открытие этого музыкального часа. Валерий Стас Пьеха продолжает. Всем классного настроения. Оставайтесь на русском. Здравствуйте вам.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Кто ж знал, что самое сложное во взрослой жизни – это придумывать, что приготовить на ужин. Каждый день, в течение всей оставшейся жизни.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

А когда оно захочет? Здесь, я думаю, вопрос, собственно, довольно-таки простой, потому что захочет оно греться всегда, тем более сейчас надвигается сезон холодов. Поэтому, если вдруг сомневаетесь, надо дарить тепло, не надо дарить тепло, дарите в любом случае. Сейчас оно просто необходимо. По крайней мере, до тех пор, пока не включили отопление. Ну и, естественно, двигайтесь ближе к музыке, к нашей, к русскому радио, чтобы было максимально теплее. Любви здесь будет тоже очень много. У нас Дима Билан впереди, группа 5 утра, Виктория Дайнека на горизонте, от этой машинки прямо сейчас.

0: Реклама на русском. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности

0: Уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
1: Подвиг богатырский. Победой славен. От дела доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Пароль?
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
2: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Ну что там у вас на Невском?
9: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
8: Тоже не тише.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
11: Секрет богатства в том, чтобы легко расставаться с деньгами. Но я ж с ними никак встретиться не могу. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4.

порой придумаешь какой-то сценарий развития событий, думаешь, ну так невозможно, ну так не бывает, а потом жизнь показывает, насколько она в этом плане в большей степени подходит творчески, чем мы. Бывает даже так, что даже такое и на ум не приходило. Но пусть, знаете, это разворачивается только в плане развития каких-то счастливых обстоятельств нашей жизни, чтобы не ожидал, оно вот на тебя свалилось, и это был факт в твоей жизни, самый важный, самый главный. Диме Билану спасибо большое. Ирина Дубцова продолжает наш с вами вечер здесь, на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: мне нравится в этой истории, что взяли, собрали всякие себе впечатления, а после этого помогите мне, люди, взять и забыть о нем. Нет, вы знаете, все-таки, если такие впечатления остались после июля, после лета, их нужно пережить много раз до тех пор, пока не появятся новые. Ну, а, собственно, у нас для этого и дана осень, чтобы мы с вами обновляли свои жизни, свои впечатления, свои ощущения от того, что происходит вокруг нас, в том числе и благодаря музыке в эфире Русского радио. Максим у нас впереди, и кое-что новое осеннее прямо сейчас для вас. На русском оставайтесь.
1: Новая песня на русском.
2: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
3: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство одобрило проект федерального бюджета. Согласно документу, пенсии в следующем году повысят 2 раза, и к концу года средняя выплата по старости приблизится к 30 тысячам рублей. На поддержку семей с детьми на ближайшие 3 года заложено 10 триллионов рублей. Дефицит бюджета составит около 2% ВВП каждый год. Покрыть разрыв в доходах-расходах планируют за счет в том числе налоговых корректировок. Так, для зарплаты пассивных доходов россиян предлагают единую шкалу НДФЛ от 13 до 22%. Для зарубежных онлайн-покупок НДС в 22%, для посылок стоимостью до 200 евро сбор в 100 рублей. По оценке Министерства финансов, налоговые изменения затронут не более 6% граждан. Участникам школьных олимпиад станет сложнее поступать в вузы без единого госэкзамена ЕГЭ. Об этом говорится в проекте правил приема Миноборнауки на следующий учебный год. Если документ примут, льгот лишатся призеры почти всех олимпиад, включая университетские. Преференции останутся только у победителей, пишет издание «Коммерсант». Также министерство предлагает расширить перечень направлений для поступления, на которые потребуется сдавать ЕГЭ по физике, а история должна стать обязательной на тех программах подготовки, где вузы могли выбирать между ней и общественной. Обществознанием. В Швейцарии нашли почти нетронутую систему отопления 700-летней давности. Под бывшим монастырем в Базеле археологи обнаружили камеру с камнями, 2 готических свода и 8 отверстий для подачи теплого воздуха. Система находилась под полом помещения, которое предположительно использовали как трапезную и общий зал для приема пищи. Точная дата строительства системы пока неизвестна. Ее относят к 13-14 векам. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Андрей Макеев.
2: Приветствую всех вас в очередной раз здесь, в эфире Русского радио. Приглашаю двигаться поближе, чтобы было вам теплее, если ваша система отопления пока еще не прошли проверку и не, собственно, не работает в полную мощь. Поэтому я думаю, что нам всем нужно чуть-чуть быть поближе друг к другу. Ну и, конечно, согревать друг друга самыми приятными и словами, и песнями, которые нас, собственно, готовятся здесь уже радовать в течение всего этого часа. Полина Гагарина совсем скоро появится. Филатов и Кэрос уже готовы открыть нам этот музыкальный час. Вам классное настроение. Оставайтесь на Русском радио. С нами хорошо, тепло, приятно.

Ну, хочется безгранично и бесконечно слушать всю ту красоту, о которой нам поет в эфире Русского радио. Причем здесь не только касается красоты вселенной нашей, да, и нашей страны, но и красоты душевной и внутренней. Особенно, когда поет о русских красавицах. Это вообще на вес золота. У нас Ханна далее. Остаемся вместе. Красота.

Но стоит только найти новую точку опоры, и возникает ощущение, как будто на тебя уже законы физики не действуют. И вообще какая-то сила притяжения, ну, может быть, у всех она как-то по одному работает, а у тебя уже совершенно по-другому. Есть возможность посмотреть на ситуацию, жизненные и обычные человеческие проблемы, и, может быть, переживания со всеми другими глазами. Мы сейчас с вами будем на все это смотреть глазами Ундины, благодаря группе «Гости из будущего» в эфире Русского радио. Ну, а там попозже звонки. Артур Пирожков, обновим свои взгляды здесь вместе с вами.

Ну, если хочется впечатлений как можно больше в своей жизни, можно вот этих виражей в настоящем физическом плане добавить в свои впечатления какие-то, отправиться, например, покататься на каруселях или где-то, например, на водных горках в аквапарке. Я думаю, достаточно будет. И после этого вы решите, что нет, все, хватит. Ну, а может быть, там и какой-нибудь секретный роман у вас закрутится. Ну, тоже такое бывает. Так будет крутить вас на этих водных горках, что и роман закрутится. Ну, мало ли, как там жизнь покажет. Оставайтесь на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Я слышал, на Невском новое преступление.
14: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
15: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
16: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
17: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
18: А скажите, а где здесь поезд на Саратов? Уже ушел? А куда? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 49.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

Дарите столько же любви, сколько дарит Александр Шоу в эфире Русского радио в этой своей новой песне, которая называется «Навсегда с тобой». И обязательно к вам все вернется. Здесь закон бумеранга никто не отменяет никогда, ни в каком случае. Анна Семенович, слава.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минфин предложил включить доходы россиян от вкладов и инвестиций в общую базу НДФЛ, для которой действует прогрессивная шкала от 13 до 22%. Сейчас такие поступления облагаются отдельно и по более низким ставкам не выше 15%. Поправки входят в бюджетный пакет ведомства, уже одобренный правительством. Под новый порядок могут попасть проценты по депозитам, доходы от операций с ценными бумагами, а также отдельные поступления от продажи имущества, страхования и дарения. Далее печальная новость. Французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади скончалась на 89-м году жизни. Об этом СМИ сообщают со ссылкой на семью артистки. Особое место в ее биографии занимал брак с советским поэтом, актером и бардом Владимиром Высоцким. Влади оставалась его супругой до смерти Высоцкого в 1980 году. В 2012-м Влади была награждена российской государственной наградой медалью Пушкина за сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры за границей. Другим новостям. В российской армии ужесточат контроль за трезвостью. С 25 сентября проверять на опьянение начнут военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, пишет парламентская газета. Производить освидетельствование будет военная автомобильная инспекция, используя специальные технические средства в присутствии двух понятых или под видеозапись. За отказ будет грозить дисциплинарный арест от 10 до 15 суток. В завершение о футболе. Ближайший соперник сборной России, национальная команда Ирана, в товарищеском матче проиграла сборной Узбекистана. Встреча в городе Фергане завершилась поражением иранцев со счетом 1-3. Матч Россия-Иран состоится в следующий вторник, 29 сентября в Казани. На игру продали уже 2/3 билетов, 26 тысяч. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и его ведущий Андрей Макеев.
0: Новости. Новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, в таком случае, давайте приступать. 22 часа и 2 минуты точное московское время. Ну, как уже знаете, так традиция у нас сложилась, что вот именно в эту самую минуту мы с вами начинаем обмениваться впечатлениями по поводу уходящего дня. Ну, по крайней мере, по московскому времени он еще может считаться уходящим. У нас 24 сентября на календаре. Ну, у кого-то уже 25-е, и это вообще здорово. Если какой-то праздник у вас уже наступает или наступил, то можно о нем говорить. Если уходят и забыли поздравить, то, конечно, вот сейчас есть возможность прыгнуть, что называется, в последний вагон уходящего поезда, но и сказать целую кучу всяких приятностей тем людям, которые достойны этого по разным причинам. Просто потому, что они хорошие люди. Просто потому, что они находятся рядом с вами. Ну и, конечно, если есть для этого какой-то повод, тем более надо об этом рассказать. Пишите сообщения, можно зайти во все официальные аккаунты русского радио и написать везде. И в Максе, и, если хотите, в ВКонтакте, и в Одноклассниках, и там, и там, и там есть пост для стола заказов в виде моей фотографии, улыбающейся, между прочим. Лайки тоже не забудьте поставить, пожалуйста. Ну и тоже не забудьте написать, по какому поводу мы сегодня все с вами будем радоваться. Меня зовут Андрей Макеев. Вас всех приветствую в начале нового музыкального часа. Ну и готов уже с вами общаться. Пишите все сообщения.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но лично у меня план только один. Читать ваши сообщения в течение всего этого часа в столе заказов русского радио. От вас только их написать. Эти приятности все. Можно зайти, как пример, в Одноклассники, в наше официальное сообщество, и там оставить то, что мне необходимо прочитать, вот, может быть, даже прямо сейчас. Пишите, заходите. У нас есть большой привет звездочке из Ростова от Евгении из Казани. Аннель, мы ждем завтра 19:30 наши музыкальные вечера. Это что-то невероятное. Поэтому пусть обязательно все у вас случится. Кирилл из Москвы поздравляет Антона Юрьева. Сегодня с днем рождения, конечно же, мы это, мимо этого повода не можем пройти. Желает вагон здоровья, тележку денег, чтобы отличное чувство юмора никогда не подводило. Пусть все задуманное сбывается легко и с улыбкой. Антон, все это тебе адресовано. Если ты нас сейчас слышишь, конечно же, все вместе тебя обнимаем, обожаем. Ну и будь молодец, как всегда. Пишите сообщение. Напомню, что в Одноклассниках мы вам также рады. Заходите, пишите. Будем с вами с удовольствием знакомиться.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот сейчас с вами будем замедлять все процессы, потому что у нас самое важное сейчас — это чтение ваших сообщений, которые вы оставляете во всех аккаунтах Русского радио. Прямо сейчас можно зайти, например, к нам в официальное сообщество Русского радио в Максе. И здесь, пожалуйста, здесь активная жизнь. Сын Андрюшки, доброго вечера. А еще Эли Копаровой из Первоуральска. Ее конкретно Анна, которая написала это сообщение, ждет в гости. Мужу Петру очень хочется сказать, что очень сильно люблю. Александра сообщает, что поругались. Ну, бывает, ну ничего страшного. Не, обязательно пройдет. То есть здесь самое главное — умение преодолевать все эти процессы, да, которые у вас происходят, негативные. Потому что за ними обязательно будет что-то приятное. Особенно приятно после этого мириться. Ну и признавать свои ошибки тоже надо. Всем морской привет из города Сочи от Аллочки. Приятно наслаждаться волшебной музыкой, не скрою. Да, действительно, здесь подписываюсь под каждым словом. Еще привет любимой семье. Они живут в Георгиевске. Обожаю их. Это от Анютки сообщение. Ну и вот еще Люда из Омска. Всем позитива желает. Вот здесь в Максе. Ну, я думаю, что вы все поймали. Прямо в сердечко. Ну и Валерия здесь к нам присоединяется.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И все ваши сообщения тоже отчасти про нашу жизнь. Вот из ваших сообщений, собственно, и складывается картина этого дня, если точнее, то этого вечера. 22:25 время московское, 24 сентября на календаре, по крайней мере, в том часовом поясе, в котором нахожусь я сейчас, в московском часовом поясе. У вас, возможно, уже 25-е. Неважно, пишите сообщения, сообщайте, что вас радует сегодня. Ну вот давайте так вот в целом, да, в глобальном смысле. Ну а если конкретно праздники есть, тем более. Людмиле Кирилловой из Донецка, здоровья ей. Пожелание. Не знаю, от кого, просто приходится догадываться. Людмила, вам придется тоже догадываться. Андрей и Дарью с бумажной свадьбы, с возвращением домой из Кисловодска. Все вместе прямо сейчас поздравляем. Желаем здоровья, всего самого хорошего. Еще что у нас есть. Хочется поздравить Антона Юрьева в очередной раз с днем рождения. Тоже Людмила сообщает. В ВКонтакте вижу сообщение. Здоровья, успехов, семейного благополучия, новых ролей в кино, в театре, в кино. И еще мой сын сейчас находится за 2000 километров от меня. Очень скучаю. Друг за друга. Друг по другу, вот так вот, наверное, да? От Елены сообщение. Вот как зовут сына, мы, правда, не знаем. И вообще, почему так разлучили их обстоятельства, тоже здесь не раскрывается в сообщении. Ну, неважно. Любимую родную доченьку, Наталочку, с днем рождения, живет в Питере, желаю крепкого здоровья, удачи во всем, любви, добра, просто отличное настроение. Люблю, целую, нежно обнимаю. Мама Наталья из Рязани написала нам это сообщение. И еще что у нас есть. Всем учителям привет, у которых совсем скоро будет профессиональный праздник. Это от Марины. Ну и вот еще Алена Соколова и Мия. Мы безумно рады, что ты с нами и не бросишь нас ни в одной ситуации. Мы очень тебя любим, Алена и Мия.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Приятно, что у нас люди отвлекаются на какие-то мои фразы, которые я говорю в эфире. Я говорю о том, что у нас 24, например, сентября на календаре, а вот Анна написала, а у нас уже 25 число. Дочка Юленька, с днем рождения. Доченька моя самая замечательная, неповторимая. С днем рождения, 19 лет, как одно мгновение. Ты украсила жизнь, внесла в нее самые яркие краски. Все, чего я желаю, чтобы ты была самой счастливой девчонкой. Ты будешь всегда для меня ребенком, и всегда буду оберегать тебя, безумно любить, несмотря на возраст. Анна написала, огромный привет подруге Ксении, с которой в сентябре отметили 25 лет дружбы. Люблю, обожаю, Анна, собственно, из Ярославля, автор этого сообщения. Еще Андрею и Камиле счастливого пути, они в дороге. Георгиевск, Краснодар, Татьяна здесь у нас, самое главное, подписалась в этом произведение искусства. Артуру из Бангладеша. Люблю тебя очень сильно и жду дома. Твоя Флюза написала это сообщение. Пишите его. И напомню, что в Максе прямо сейчас можно оставить все свои приятности. Про ВКонтакте и Одноклассники тоже не забывайте. Всем рады.
0: Стол заказов русского радио.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
3: Русские перцы!
4: Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
5: Ну, потому что вам
6: молодец,
5: надо...
6: Бедрос,
5: вам надо просто купить не вот этот Spectrum, помнишь, раньше?
6: ZX Spectrum, да, который. Аудиокассету, дай мне, я загружу сейчас игру, приходи завтра.
5: Вот, а вам надо какой-то современный уже компьютер. Хотя бы Pentium 4.
6: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
4: Какой сейчас, кстати, Pentium?
5: Сейчас уже нет Pentium.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
7: Конечно, можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Конечно, можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: Ну, что там у вас на Невском?
7: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
6: Тоже не тише.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
9: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот кого что радует. Ирину Дубцову Вологда радует, судя по ее новой песне. А вот, например, Карину радует, что завтра будет пятница. Наконец-то, Карина, и вас поздравляем с наступающим. И вообще всех, кто слушает русское радио, с наступающей пятницей нас. Привет в город Хасавюрт. И Гали, и Маша играют прямо сейчас в карты от Нины сообщения. Ну и кто выигрывает, как у вас там дела в целом. Передайте привет мужу Денису, дочери Даши, доброй ночи. Очень-очень их любит Татьяна, которая написала это сообщение. Сегодня был замечательный и теплый день, нам сообщает Ирина. Пусть всю осень порадует солнечными днями. Хочется передать привет родителям, брату Юрию. Пожелать, чтобы мечты обязательно сбывались. Всем доброго здоровья, спасибо большое. В четвертой комнате от Максима сообщение. И еще другу Рустику из города Елабуга. Он пасечник, уже 27 лет. Мед у него замечательный, он труженик. Пчел у него труженица, как и он сам умничка. Закрываем стол заказов на этом. Следующий уже будет ночью в 2 часа по Москве. Меня зовут Андрей Макеев, с вами не прощаюсь. В часе следующем услышимся. Всем спасибо.
0: Стол заказов русского радио.

ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор всех на свете дороже. Ты нашу любовь проиграл безнадежно. Тебя больше.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство одобрило введение НДС в 22% на купленные зарубежные онлайн-товары. Инициатива Минфина прописана в проекте бюджета. Уплачивать налог на добавленную стоимость будут маркетплейсы. Также планируется ввести таможенный сбор 100 рублей за почтовую посылку из-за границы стоимостью меньше 200 евро. НДС на зарубежные товары, продаваемые через маркетплейсы, планировалось вводить поэтапно. 7% в следующем году, 14% еще через год и полноценные 22% с 2029 года. Теперь же речь идет о единовременном максимальном повышении. Центробанк утвердил порядок допуска компаний на рынок криптовалют. Регулятор установил требования к участникам и правил их включения в специальные реестры. Так, например, минимальный размер собственных средств для криптообменников составит 15 миллионов рублей. Ранее ЦБ разрешил торговлю на бирже тремя видами криптовалют – биткоином, эфириумом и цифровым аналогом доллара USDT, или так называемым синтетическим долларом. Страны ЕС почти перестали выдавать россиянам шенгенские мультивизы. Доля таких оформлений снизилась до 1-2%. Большинство же заявителей сейчас получают однократные визы строго под даты поездки. По данным Ассоциации туроператоров, быстрее всего можно получить визу в Грецию и Венгрию. Туристам, которые планируют поездки в Европу на новогодние праздники, туроператоры рекомендуют подавать документы заранее. Ну и последние исследования показали, что одиночество и социальная изоляция могут отнимать до 6 лет жизни. Ученые проанализировали данные 300 тысяч человек. Специалисты особо отметили, что одиночество и социальная изоляция не одно и то же. Социальная изоляция показывает количество социальных связей человека, а одиночество отражает его неудовлетворенность отношениями. То есть человек может иметь много знакомых и при этом чувствовать себя одиноким. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости. На русском.

обычно песня с таким названием я всегда предлагаю посвящать не конкретному человеку, а, например, ушедшему дню. 24 сентября у нас почти в прошлом с вами. Уже день, ну, бывший же день, да, который был вместе с нами. А какой он уже был, ну, это пусть уже будет оценка истории в целом и нашей личной истории. Ну, когда-нибудь потом, да, не будем сейчас мы этим заниматься, анализировать. 23 часа 05 минут, время московское. Сейчас время отдыхать под музыку русского радио. Аня, Ася, спасибо за открытие музыкального часа. Игорь Николаев, Катя Лель продолжает. Всем здравствуйте и оставайтесь вместе с нами на одной волне.

сюжет был интересным и увлекательным, то можно и повторить. Между прочим, да, второй сезон обычно бывает в таких ситуациях. Можно даже с тем же самым составом актеров. Но чуть-чуть по-другому просто поменять сам расклад событий. Может быть, сделать какие-то выводы из после первой части. И дальше двигаться вперед, если хочется, чтобы в целом жизнь была максимально у вас счастливой. Ну, а что касается музыкального оформления, то, безусловно, это только русское радио. Сопровождаем вас всегда и в любой погоде, и с любыми чувствами. Алсу у нас вместе с нами. Далее оставайтесь.

Но так или иначе, что бы ни случалось в вашей жизни и как бы события не разворачивались, старайтесь как можно больше улыбаться, чтобы привлекать на, не бывает свое слово, на свою голову только самые позитивные моменты своей жизни. Потому что если все время накручиваться лишний раз, вот как мы сейчас слышали в песне Елены Карауловой, то можно накручиваться так и до бесконечности. А вот если с улыбкой двигаться вперед, то все обязательно будет хорошо. Это я вам обещаю. И Айова здесь готов к нам присоединиться.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Сходил к зубному, побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: чтобы быть незабываемым, нужно быть либо метеоритом, либо Мишей.
1: С бородой.
0: Либо Мишей Набоковым. С бородой. Ну, если хочешь метеорит с бородой, Миша Набоков как метеорит, ну, как хотите. Можете здесь комбинировать.
1: Так бы меня нарисовал художник. Метеорит с бородой. Да? Это такой абстракционизм.
0: Ну, наверное. Я не знаю, что это.
1: Слушай, я вообще, знаешь, что представил? Вот представь, 3000 лет где-то пройдет, мы с тобой до сих пор будем, конечно же, вместе здесь вести на русском радио. И где-нибудь с метеорита вести так трансляцию. Как тебе, а?
0: Слушай, ну это будет дорого. У нас вычтут из зарплаты, но это будет феноменально.
1: Это будет интересно.
0: Да, да, я думаю, что мы до этого обязательно когда-нибудь дойдем. Ну давай сначала по старинке.
1: Все-таки здесь, с земли, да, в этой студии?
0: Субботу, с 9 до 11. Андрей Моисеев.
1: По земному времени пока еще.
0: И Миша Набоков будут вдвоем. Ну а сейчас, пока мы расходимся, извини, мне зовут
1: с Альфа Центавры.
0: Естественно, да, мне пора туда отправляться, потому что я не успею тогда до субботы. Миша Набоков с вами остается, Андрей Макеев улетает.
1: А вообще, я не знаю, мы доживем или нет, но Дмитрий Маликов точно, мне кажется, будет.
0: Будет.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем?

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Вначале о наиболее заметных новостях прошедшего дня. Минфин утвердил новые параметры семейной ипотеки. Они заработают для новых договоров с 1 октября. Главное изменение – ставку по ипотеке привяжут к числу детей. Чем их больше, тем дешевле будет обходиться жилищный кредит. Ставка будет находиться в пределах от 10% для семей с одним ребенком до 2% годовых для семей с 5 и более детьми. Для столичных регионов Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей семейная ипотека будет обходиться на 2%. Дороже. Еще одно важное нововведение – максимальный срок действия льготной ипотечной ставки сократится в два раза – с 30 до 15 лет. Затем ипотека станет рыночной и, соответственно, существенно подорожает. В Министерстве финансов уверены, что обновленные условия сделают семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой. Коммунальная инфраструктура в России готова к зиме на 90%. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что особого внимания требует состояние систем энерго-, тепло- и водоснабжения. Ранее министр строительства Ирек Файзулин говорил, что все регионы сформировали необходимые запасы топлива к зиме. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится на уровне ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней кряду. Новые учебники для старшеклассников для 10-11 классов появятся в российских школах со следующего учебного года. Они охватят естественно-научные предметы, русский язык и литературу, рассказали в Министерстве просвещения. В разработке учебников участвует Российская академия наук. Это часть комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Пришла пятница, и сразу стало понятно, кто тряпка и размазня, а кто нет. Потому что только подкаблучник спрашивает у жены, можно ли пойти сегодня с друзьями отдохнуть. Настоящий мужчина и так знает,

0: рано. Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кто-то уже вполне возможно скучает по лету, а вот лично я с нетерпением жду зиму, потому что это единственная возможность слепить себе женщину по своему вкусу. Не упустите свой шанс.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, однажды мой дед дал мне очень важный совет, возможно, даже самый главный в жизни. Когда я был совсем маленький, он подошел, так подозвал меня и сказал: «Иди сюда, ну-ка иди сюда». И сказал: «Миша, послушай меня, живи так, чтобы потом не пришлось спрашивать у ясеня».
1: Когда ты станешь большим, сын,

Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Лично я не согласен в корне. Нас так просто голыми руками, что называется, не возьмешь. А вот голыми ногами — это совсем другое дело.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Не знаю, что по этому поводу говорят ученые, но лично вот мое наблюдение. Ночью еда в холодильнике вкуснее и полезнее, особенно под любимые песни.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, мы, парни, редко признаемся, дарим девчонкам цветы. И поверьте, это очень хорошо, потому что если вдруг вам подарили цветы без причины, значит, причина все-таки есть. Но об этом говорят шепотом.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Рус

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И сразу давайте начнем с главного. Сегодня Всемирный день фармацевта. Как говорится, наконец-то. А то все дайте гематогенты, да дайте. Наконец-то по-другому совершенно поводу мы сегодня собрались. И... Что я вижу, друзья? А еще сегодня день любовной записки. Надеемся, не только фармацевты нам сюда в стол заказов на русском радио будут ее отправлять. Ну, по почерку мы... будет понятно, да? Пишите в нашу официальную группу русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе. Обязательно тоже пишите во всех абсолютно наших социальных сетях. А мы пока, может, потанцуем?

0: снаружи, и сбоку, и сзади. А все почему? Да потому что это стол заказов на Русском радио. Вот и все. Михаил передает громадный привет своим любимым подружкам Ксюше и Фатиме из Черкесска. Процитирую сообщение у дочери. Сегодня, друзья, свадьба. Ну давайте же поздравим, статисты. Подъем, просыпаемся. Одарите аплодисментами Аню Журавлеву. Цитата, продолжаю цитировать сообщение. Доченька, готовимся с мамой Олей. Утром жди нас на выкуп. Будь счастлива, родная. И знаете, что самое приятное, друзья? Даже если что-то вдруг случится со свадебным оркестром, там, не знаю, скрипач уснет, будильник не услышит, не проснется, не приедет. Наши любимые песни в вашем полном распоряжении, Анечка, так что не переживайте. Они, кстати, одинаково подходят и на юбилей, и на свадьбу, и на утренник, и на мастер-класс, и на экскурсию. Куда еще? Спектакль, квест, викторина. Тихий час.
1: Что?

И мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. А тут Людмила из Уссурийска написала: «Доброе утро. Пусть этот день принесет нам радость, удачу и много положительных эмоций. Наслаждаемся прекрасным началом дня, слушаем любимые песни, и все будет хорошо. Всех с пятницей, отличных выходных. Своим пациентам Людмила желает удачи». Как же написала, а? Хорошо, Людмила. Наслаждаемся прекрасным началом дня, слушаем любимые песни, и все будет хорошо. Можно ли как-то лучше сказать? Как сказать лучше? Никак, отвечает нам Джонни.

нас тут все сообщения в столе заказов на Русском радио на миллион, на миллиард, они вообще бесценны, потому что от души, от всего сердца. Вот, процитирую еще одно сообщение, передайте, пожалуйста, привет моей любимке Михаилу. «Я тебя люблю, твоя Екатерина», написала из Беларуси. «Всем, кто не спит, уже доброе утро». Тоже цитата, процитирую сообщение. «Еду на работу, желаю отличного дня и настроения». Это написала Евгения из Томска. Евгения, вы сейчас не просто поедете на работу, а сделаете это очень красиво. Практически полетите.

а мы скучать просто не имеем права, вы слышите, потому что пятница и потому что стол заказов на Русском радио в самом разгаре. Всем доброго и позитивного дня, отличного настроения. Коллегам Анне Руткан и Наташе огромный привет передает Светлана из Забайкалья. Всех с наступившей пятницей и грядущими выходными. Цитата Аняша: «Я тебя люблю, вам с Машуней удачного дня, это Кузбасс, это Новокузнецк», это написал Сергей. И я, кстати, полностью с ним согласен. Пятница уже наступила, поэтому, друзья, не теряемся. Берем девушку, которая находится поблизости, и с левой ноги. Это будет наше первое пятничное танго вчетвером. Еще просто Анна Асти и Дима Билан.

И мы возвращаемся в стол заказов Таросков радио. Артему Кузнецову огромный привет от всех одноклассников. Также мы передаем горячий привет Волгоград сыну Никите Четверину. Такое школьное фамилия такая, да, у Никиты. Что-то мне подсказывает, что нужно ему послушать сейчас Ани Лорак. Просто необходимо Никите расслабиться.

Да, самое время поставить мир на паузу, потому что наконец-то пришло время узнать, что же невероятного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Всем доброй ночи! Процитирую сообщение. Мы сейчас в дороге проехали более 600 километров. 600, пишет Михаил. Ну что? Это же здорово, это отлично. Мы с вами в любом случае вас поддерживаем. Доброе утро, тоже процитирую сообщение. Хочу пожелать всем хорошего настроения. А мне сил доработать ночную смену еще 3 часа. Да это какая-то ерунда. Маргарита просит поставить хорошую песню. Разумеется, на наш выбор. И мне кажется, вот эта песня сейчас будет просто идеальна. Взрывы.

0: привет им пока все. И завершить стол заказов на Русском радио в этом часе я хочу небольшим таким четверостишьем, посвященным пятнице, если вы позволите. Буквально только что родилось. Пятница кричит, пора забыть про план. Я принесла пиццу и любимый сериал. Пусть мир подождет хоть часик-другой. Сегодня я просто сижу и балдею с тобой.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не